0: не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Важный сигнал.
6: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
7: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
6: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
8: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
6: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
8: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
6: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
9: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
1: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
10: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же не из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
1: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
11: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
1: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
0: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Привет.
12: Российские дроны снова появляются над Белоруссией. Они могут пролететь над деревней, городом, дорогой, жилым кварталом. Могут быть сбиты, могут упасть. И в этот момент чужая война перестает быть чем-то далеким. Белорусы не принимали решение запускать эти беспилотники, но именно белорусы рискуют оказаться под ними. Почему российские БПЛА снова заходят на нашу территорию? Кто должен предупреждать людей? И главное, что делать, если дрон уже над вашим домом? Об этом сегодняшний выпуск.
14: Слушай, вот само слово «дрон», оно, мне кажется, сыграло очень злую шутку с восприятием реальности, ну, в массовом сознании.
12: Да, потому что люди сразу представляют себе такой маленький квадрокоптер.
14: Именно. Легкий пластик, жужжащие пропеллеры, ну, которые там свадьбы снимают или пейзажи красивые.
12: В худшем случае эта штука упадет на голову и оставит синяк.
14: Да-да. Но реальность нарушения воздушного пространства в Беларуси, она вообще ничего общего с этой картинкой не имеет.
12: Абсолютно. Потому что за этим словом на самом деле скрываются аппараты типа «Шахет-136». Ну, или их локализованные версии, которые называют «Герань-2». И тут, тут нужно предельно четко понимать физические масштабы этой техники.
14: Они огромные.
12: Да, размах крыльев около 3 метров. А общая масса на старте достигает 200 килограммов, из которых, на минуточку, от 40 до 50 килограммов – это чисто взрывчатое вещество.
14: И плюс еще двигатель внутреннего сгорания. И полный бак легко воспламеняющегося топлива.
12: Да, то есть это...
14: Это, чтобы было проще представить, как мотоцикл. Тяжелый, заправленный под завязку мотоцикл, к которому просто привязали мешок с тротилом.
12: Ужасающая аналогия, если честно.
14: Зато точная. И вся эта конструкция летит на высоте в пару сотен метров, со скоростью около 200 км в час. Слушай, даже если боевая часть не сдетонирует при ударе, чистая кинетическая энергия вот этой падающей 200-килограммовой болванки, Она просто способна пробить крышу частного дома насквозь.
12: Да, разрушить перекрытие до фундамента. И вот статистика, она очень хорошо показывает, как эта аномалия буквально на глазах превратилась в пугающую рутину.
14: Да, динамика впечатляет.
12: Вот если отмотать время немного назад, в лето 2024 года, тогда одиночный залет подобного аппарата воспринимался просто как ЧП республиканского масштаба.
14: Новость из разряда фантастики.
12: Точно. Новость о том, что беспилотник пролетел 100 километров над территорией Беларуси, казалась чем-то немыслимым. А к концу того же 2024 года фиксировалось уже около 400 нарушений воздушного пространства.
14: 400. И потом, потом последовала пауза. Летом 2026 года интенсивность упала почти до нуля. Фиксировались там единичные эпизоды за месяц.
12: И создалась такая иллюзия, что проблема как бы решилась сама собой. Угу. Но сентябрь 2026 года эту иллюзию просто разрушил. Всплеск оказался беспрецедентным. Полеты возобновились массово. И самое важное здесь — это переход от абстрактных цифр на экранах радаров к физическим последствиям на Земле.
13: Вот это самый страшный момент.
12: Да. Сентябрь 2024 года — падение обломков и пожар на складе в Гомеле. Февраль 2025 года. Аппарат падает буквально возле жилой пятиэтажки в Хойниках. Потом разрушенная постройка в Зябровке.
14: То есть это уже не точки у диспетчеров?
12: Нет, конечно. Когда 50-килограммовый заряд падает во двор жилого дома, возникает один логичный вопрос. Каким образом боевая машина с четко заданными координатами раз за разом системно оказывается над белорусскими городами?
14: Слушай, ну, самое простое и часто звучащее объяснение — это работа РЭБ, радиоэлектронной борьбы.
12: Да, это всегда первое, что приходит на ум.
14: Логика тут строится на механике навигации. Аппарат летит к цели, использует сигналы спутников. А украинские системы защиты создают мощные помехи. Причем это же не просто глушение, когда сигнал пропадает и все.
12: Да, часто используется спуфинг.
14: Подмена координат.
12: Именно. То есть приемник внутри вот этого летящего аппарата внезапно получает информацию, что он, ну скажем, не над Киевом, а где-нибудь в центре Тихого океана. Угу. Система пытается скорректировать курс, закладывает дикий вираж и уводит машину вообще в другом направлении. Ну и в том числе через границу на север, в Беларусь.
14: Вот. Ну, у этой теории есть один фатальный изъян, если честно.
12: Да.
14: Спуфинг и глушение отлично объясняют залеты на несколько километров вглубь приграничной территории. Ну, на 10, ну, на 20. Но физика радиоволн, она неумолима. Ни один наземный комплекс РЭБ не способен эффективно подменять сигнал на расстояниях в сотни километров.
12: Из-за кривизны Земли?
14: Да, кривизна Земли, рельеф, леса, сигнал просто не проходит. А эти аппараты фиксировались возле Могилева и даже Витебска. Это сотни километров на север.
12: Ого.
14: Списать такое исключительно на сбои чужих помех просто невозможно физически.
12: Значит, они изначально оказываются в этом воздушном пространстве по совершенно другим причинам. Если посмотреть на карту, южная граница Беларуси — это же не прямая линия.
14: Да, она очень изрезанная.
12: Извилистая. Особенно вот в районе Чернобыльской зоны отчуждения, Брагинского района, Наровли. И маршруты прокладываются буквально в притирку к этим изгибам.
14: Чтобы обойти зоны действия ПВО.
12: Да, это банальное срезание углов. Алгоритм выстраивается так, чтобы машина минимальное время находилась над опасной зоной. И если для этого нужно проложить вектор через выступ чужой территории, ну, это просто делается.
14: И любая, даже самая малейшая ошибка в расчетах навигации — порыв ветра на высоте, и все, аппарат уже в белорусском небе.
12: Эту логику часто сравнивают с человеком, который сокращает путь до остановки прямо через чужой газон, игнорируя тротуары. Только тут аналогия получается какая-то слишком безобидная.
14: Газонокосильщик на 200 килограмм.
12: Скорее, тяжелый грузовой поезд, который сходит с рельсов и на полной скорости несется через задний двор частного дома. А там в этот момент играют дети. Риск катастрофы тут просто колоссальный.
14: Это правда. Но, знаешь, география и ошибки навигации — это все-таки лишь часть картины. Есть куда более серьезный фактор, который переводит эти полеты из статуса случайности в системное использование инфраструктуры.
12: Ты про ретрансляторы?
14: Да, речь о ретрансляторах. Эволюция самих беспилотников требует постоянного канала связи. Раньше они летели по принципу «запустил и забыл». Ну, координаты заложили, и машина летит сама по себе.
12: Угу, автономно.
14: Да. А современные сценарии предполагают корректировку в реальном времени, передачу телеметрии. И вот тут возникает огромная проблема радиовидимости.
12: Ну, понятно, аппарат летит низко, чтобы скрыться от радаров.
14: Точно. А из-за этого он моментально скрывается за радиогоризонтом от своего же оператора. И чтобы поддерживать связь с низколетящим объектом на таких огромных дистанциях, сигнал нужно переотражать, передавать по цепочке.
12: И появляются данные о задействовании антенных мачт в Гомельской и Брестской областях именно для этих целей.
14: Башни ретрансляции. Они позволяют продлить зону контроля. И вот это просто в корне меняет всю ситуацию. Одно дело заблудившийся из-за помех беспилотник и совершенно другое стационарная военная логистика на Земле.
12: Потому что любой элемент инфраструктуры, который обеспечивает связь или наведение ударного оружия, по законам вооруженных конфликтов, это легитимная военная цель.
14: Именно. Для обороняющейся стороны, если с конкретной вышки идет сигнал управления аппаратом со взрывчаткой, противник имеет полное право эту вышку уничтожить.
12: И в этом самая главная опасность. Вышка-то выглядит как обычная мачта сотовой связи. А вокруг нее могут находиться фермерские хозяйства, жилые дома, остановки.
14: Люди живут своей привычной жизнью и даже не подозревают, что находятся в радиусе поражения потенциального военного объекта.
12: Да, это превращает гражданские районы просто в серую зону боевых действий. И раз угроза становится системной, на первый план выходит вопрос защиты. Военные ведомства ведь регулярно публикуют отчеты о работе противовоздушной обороны, рапортуют об успешных перехватах.
14: Есть же объединенная система ПВО.
12: Да, призванная защищать воздушное пространство союзников. Но ситуация с этой ПВО обнажает, ну, абсолютный парадокс. Интеграция систем защиты объяснялась как бы необходимостью совместной обороны.
14: А на практике?
12: А на практике белорусские истребители и вертолеты вынуждены подниматься в небо, чтобы охотиться за боевыми машинами, которые запущены их же главным союзником.
14: Абсурд. Система ПВО тратит ресурс на устранение угрозы, приходящей изнутри того самого союза, который она должна защищать.
12: Причем в официальных пресс-релизах все это звучит предельно стерильно. Формулировки вроде «цель обнаружена», «цель успешно поражена», «угроза миновала».
14: Ага, как будто в компьютерной игре.
12: Да. Создается впечатление, что ракета зенитного комплекса просто, не знаю, стирает беспилотник из реальности, как ластиком с бумаги.
14: Но для человека на Земле в момент перехвата вся история только начинается. Ракета ПВО не аннулирует материю.
12: Никуда эти 200 килограммов не исчезают.
14: Боевая часть зенитной ракеты вообще чаще всего работает не прямым попаданием. Она подрывается на встречном курсе. Создает такое облако осколков, которое просто режет цель в воздухе.
12: И в результате весь этот металл падает вниз. Тяжелый двигатель, элементы обшивки, остатки топлива. И самое страшное, часто не разорвавшаяся боевая часть беспилотника.
14: ПВО не устраняет угрозу физически. Оно просто переносит точку падения. Вместо того, чтобы взорваться в заданной цели за сотни километров, этот аппарат падает прямо под траекторией перехвата.
12: И пожар на складе в Гомеле — это вот идеальная иллюстрация этой физики. Аппарат был поражен, рапорт об успешном перехвате написан, а горящие обломки рухнули на здание и вызвали серьезное возгорание.
14: Но, знаешь, на фоне падающих с неба обломков самым пугающим элементом во всей этой истории остается информационный вакуум.
12: Отсутствие предупреждений.
14: Да. Вот в соседних российских регионах при малейшей угрозе с воздуха воют сирены. МЧС рассылает сообщения, публикует четкие алгоритмы. Отойти от окон, спуститься в подвал. А в Беларуси ведь тоже есть функциональная система оповещения.
12: Конечно, есть.
14: Граждане регулярно получают смски о сильном ветре, грозе или гололедице.
12: А гололедице сообщения приходят исправно.
14: А когда над жилым кварталом работает истребитель и сбивает летящую бомбу, телефоны молчат.
12: Ни звука. Люди узнают о происходящем просто по шуму с улицы. Эти же аппараты используют двухтактные двигатели, и они издают очень специфический громкий треск. В народе его еще называют звуком мопеда или газонокосилки.
14: Этот треск посреди ночи и хаотичные сообщения в каких-то локальных чатах в интернете — вот и вся система раннего предупреждения.
12: Официальное молчание — это удобный инструмент сохранения такой политической картины мира, где якобы ничего экстраординарного не происходит.
14: Ну да. Признать необходимость массовой рассылки предупреждений о летящих дронах — это значит признать, что территория страны подвергается систематической опасности из-за действий союзника.
12: Поддерживать иллюзию спокойствия политически выгодно. Но для людей, которые оказались прямо под траекторией полета, это молчание критически опасно для жизни. Отсутствие официальных памяток и смс-уведомлений оставляет человека один на один с угрозой. В те самые секунды, когда нужно быстро принимать решения.
14: И раз государство не берет на себя функцию предупреждения, людям приходится самостоятельно изучать механику выживания в условиях такой воздушной угрозы.
12: И тут нужны сухие прикладные алгоритмы.
14: Очищенные от любой военной теории. Первое, с чем сталкивается психика человека, когда он слышит необычный шум за окном, это смертельное любопытство.
12: О да, сразу хочется посмотреть.
14: Услышав гул, абсолютное большинство инстинктивно бегут к окну. А в эпоху соцсетей этот инстинкт еще и усиливается желанием снять происходящее на телефон. Это самая фатальная ошибка из всех вообще возможных.
12: Давай разберем физику взрывной волны, чтобы было понятно. Если боевая часть или обломки падают и детонируют, происходит колоссальный скачок давления. Воздух сжимается и с огромной скоростью расходится во все стороны.
14: Угу.
12: И когда этот фронт давления бьет по оконному стеклу, оно сначала выгибается внутрь, а затем лопается, и сотни острых осколков летят в комнату со скоростью пули.
14: А за фронтом давления еще следует зона разрежения, вакуум, который с силой вытягивает воздух обратно, добавляя хаоса. Окно в момент взрыва — это просто направленная шрапнель.
12: Любой человек, стоящий с телефоном возле стекла, получает множественные проникающие ранения. Так что первое и главное базовое правило — услышался специфический гул двигателя в небе. Немедленно нужно отойти от окон.
14: Укрыться в типовой квартире тоже нужно правильно. Есть так называемое правило двух стен.
12: Да-да, первая стена, внешняя, принимает на себя удар взрывной волны и осколков. А вторая стена останавливает осколки первой стены и фрагменты разрушенной мебели.
14: В большинстве квартир самым безопасным местом становятся коридоры без окон или ванные комнаты. Пространство между несущими конструкциями. В общем, чем больше бетонных преград между улицей и человеком, тем выше шансы остаться невредимым.
12: Но ситуация сильно усложняется, если гул застает человека на улице или в транспорте. Существует глубоко укоренившийся миф о том, что автомобиль — это безопасное укрытие.
14: Да, людям кажется, что внутри металлической коробки можно просто нажать на газ и быстро покинуть опасную зону.
12: Автомобиль — это стеклянный террариум с баком горючей жидкости под ним. Тонкий листовой металл кузова прошивается любыми осколками просто на вылет.
14: Машина вообще не защитит от поражающих элементов. Более того, она сама становится источником вторичных осколков стекла и пластика. Если угроза застала в дороге, а обстановка позволяет безопасно остановиться, необходимо покинуть транспорт.
12: И искать укрытие нужно именно в капитальных строениях. Подземные переходы, монолитные здания, бетонные паркинги.
14: А если вокруг только открытая местность?
12: Тогда любое естественное углубление рельефа. Канава, овраг — это многократно снижает вероятность поражения осколками, которые обычно разлетаются веером чуть выше уровня земли.
14: Нужно лечь на землю лицом вниз, прикрыть голову руками и обязательно открыть рот, чтобы выровнять давление и избежать баротравмы ушей.
12: Отдельный и крайне опасный этап наступает уже после падения беспилотника. Многие почему-то считают, что если аппарат сбит, обгорел и лежит на земле, то все, инцидент исчерпан. Появляется соблазн подойти поближе.
14: Сфотографировать маркировку, рассмотреть, как он устроен.
12: Приближаться к обломкам категорически запрещено. Упавший аппарат не всегда детонирует сразу. Взрыватели могут заклинить от удара, но оставаться на боевом взводе.
14: Изменение положения корпуса, малейшая вибрация от шагов или попытка перевернуть деталь ногой — это все может спровоцировать подрыв 50 килограммов тротила.
12: И кроме самой боевой части, современные беспилотники буквально напичканы сложной электроникой. Там используются термические батареи, высокотоксичные материалы. Даже обгоревший кусок металла на земле может представлять химическую или термическую угрозу.
14: Этот момент особенно важно проговорить с детьми. Для ребенка необычный кусок искореженного металла в поле — это какой-то артефакт из игры. Идеальный реквизит для видео в ТикТок.
12: Да, необходимо просто встроить в детское восприятие жесткий алгоритм. Любая странная железка на земле — это смертельная угроза. Не подходить, не бросать в нее камни. Немедленно звать взрослых и набирать номер экстренных служб 112.
14: И звонок в 112 — это не проявление паники. Это грамотная передача координат специалистам, которые обучены работать с неразорвавшимися боеприпасами.
12: И здесь же, кстати, стоит затронуть тему видеосъемки. Мы уже говорили об опасности стоять у окна, но публикация таких видео несет еще одну глобальную угрозу.
14: Да, публикация работы систем ПВО в реальном времени — это, по сути, бесплатная и очень точная разведка для тех, кто эти полеты планирует.
12: Видео с телефона позволяет специалистам вычислить, где находятся зенитные комплексы, под каким углом они стреляют, сколько времени уходит на реакцию.
14: Снимающий человек буквально своими руками помогает корректировать следующие маршруты, потенциально прокладывая их над своим же собственным районом.
12: Жизнь в условиях систематического нарушения воздушного пространства требует холодной рациональности. Понимание того, как ведет себя стекло при перепаде давления, где находится несущая стена в квартире и почему нельзя трогать обгоревший пластик на обочине, это все перешло из категории теории для военных в набор базовых знаний для выживания.
14: Отсутствие воющих сирен никак не отменяет законов физики. И пока нет централизованной системы информирования, ответственность за жизнь свою и своих близких полностью ложится на плечи самих людей.
12: Внимательность к звукам, знание безопасных зон и отсутствие паники — это единственные доступные инструменты в ситуации, когда небо перестает быть безопасным. Здесь трудно придумать более простой вывод. Беларусь не должна становиться территорией, где мирный человек смотрит в небо и гадает, долетит ли российский дрон до Украины или упадет рядом с его домом. Но пока такие залеты повторяются, именно белорусам приходится жить с этим риском. Ни военным, которые прокладывают маршруты, ни чиновникам, которые объясняют случившееся после, а людям в домах, машинах, на улицах. Поэтому речь уже не о случайном эпизоде. Речь о безопасности страны, которую втянули в чужую войну настолько глубоко, что ее последствия буквально пролетают над головами. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро «Слуцкий гостиниц». Первый автоцентр точка этот дилер марок Geely BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро «Малиновка». В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
15: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
13: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
16: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
13: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
17: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
13: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
18: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
20: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
19: Это комфорт, за который стоит платить.
20: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
19: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
20: Но регистратура – это еще не вся медицина.
19: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
20: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
19: Какое неравенство? 40 рублей.
20: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
19: Я не говорю, что это копейки, ну…
20: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
19: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
20: Нормальный график работы врача.
19: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
20: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
19: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
20: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
19: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
20: И что он делает эти 30 минут?
19: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
20: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
19: Бред. Врач лечит пациента.
20: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
19: И это плохо.
20: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
19: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
20: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
19: Ага, я про это и говорю.
20: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
19: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
20: Лечит, если случай понятный.
19: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
20: Почему же?
19: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
20: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
19: Что за конспирология?
20: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
19: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
20: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
19: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
20: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
19: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
20: А почему тогда?
19: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
20: Но это логично для бюджета.
19: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
20: Это преувеличение.
19: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
20: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
19: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
20: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
19: Ну давай.
20: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
19: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
20: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
19: Да, я знаю, что это такое.
20: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
19: Я с этим и не спорю.
20: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
19: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
20: Тебя перенаправят, если случай срочный.
19: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
20: Поликлиники ведут хроников.
19: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
20: Ну, электронные карты внедряются.
19: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
20: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
19: Опять я виновата.
20: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
19: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
20: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
19: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
20: Зато бесплатно.
19: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
20: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
19: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
20: Давай.
19: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
20: Там нет столько частников.
19: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
20: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
19: Какая монополия, если это частный бизнес?
20: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
19: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
14: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
19: Или в состоянии выгорания.
14: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
19: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
7: Ну да, ищет, к чему придраться.
19: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
7: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
19: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
7: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
19: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
7: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
19: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
7: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
19: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
7: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
19: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
7: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
19: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
7: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
19: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
7: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
19: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
7: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там. в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Важный сигнал.
6: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
8: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
6: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно

0: Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты, люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
1: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
0: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
1: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева, промышленных.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
6: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
1: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
6: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
1: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале

0: В начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
1: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
0: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
2: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
0: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на 39-м километре трассы М1. В Жабинковском районе «Мерседес» столкнулся с «Фольксвагеном», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Мерседеса». Еще трое человек, включая водителя и двух пассажиров «Мерседеса», госпитализированы. В Ивацевичском районе прокуратура вскрыла очередное хищение в агропроме. Работник местного сельхозпредприятия не придумал ничего лучше, чем просто зарыть в землю 44 тонны посевной кукурузы. В мае текущего года вместо того, чтобы засеять поля, ответственный сотрудник организовал уничтожение путем закапывания ценного семенного фонда. Ущерб предприятию оценили почти в 9 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь работнику сельхозпредприятия грозит реальный срок и возмещение убытков. Пока чиновники на бумаге отчитываются о выполнении планов и борьбе за урожай, на местах посевной материал буквально закапывают в землю вместе с госбюджетом. В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов «Будни». Компания «Идея дома», развивавшая сеть складов магазинов «Будни», признана банкротом. С 10 сентября в отношении компании открыто конкурсное производство. Требования кредиторов принимают до 21 ноября. Ранее, с декабря прошлого года, компания находилась в ликвидации. «Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Магазины работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Боровлянах. А еще был оптовый отдел в Минске и интернет-магазин. Соцсети бренда не обновляются больше года. Весной и летом стройматериалы и имущество компании трижды выставляли на аукцион, но победителя так и не определили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Кандидат экономических наук Анастасия Боброва о заработной плате в Беларуси. То, что у нас отличные показатели в сравнении с другими странами, еще раз убеждает в том, что экономика работает, и наши предприятия, не только предприятия, но и другие организации, в том числе социальная сфера, образование, здравоохранение, они работают в плюс. И здесь зарплата такой индикатор многогранный. То есть, с одной стороны, мы показываем, что да, это хорошо для самой организации, но с другой стороны, мы не забываем про социальную ориентированность. То, что тот же бизнес, да, он не откладывает себе, а в том числе заботится о своих работниках, о том, чтобы повысить их заработную плату, чтобы им было хорошо, ну, а они уже, соответственно, в надежде увеличивали производительность труда.
3: Важный сигнал.
0: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
6: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
0: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
7: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
0: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
8: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
0: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
9: Задача данных учений – это приведение военкомиссариата в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на дотуане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
0: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, как грамотно распоряжаться свободными средствами.
11: Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами? Первое. Примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получили доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю. Не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережений. Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа. А основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога. Третье. Используйте силу сложного процента. Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу. Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать. И пятое. Соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из СМС. Самое безопасное место для сбережения – это ваш личный депозитный счет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
13: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
12: А что это тогда?
13: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
12: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
13: Ну, проблемы там серьезные, да.
12: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
13: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
12: Ну, это понятно, переработка.
13: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично с просто хирургической точностью уничтожаются.
12: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
13: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
12: Ого.
13: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
12: Ломаются от переработки.
13: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
12: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
13: Затыкают как могут.
12: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
13: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
12: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%. Почти в половину.
13: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
12: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
13: Угу. Типа спасибо, мы сами.
12: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
13: Ну, такова реальность сейчас.
12: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
13: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
12: Вот именно.
13: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
12: И рисков для оборудования?
13: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
12: Искать другие рынки?
13: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
12: Ну да, это было золотое дно.
13: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
12: Настоящий клондайк для экономики.
13: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
12: Угу.
13: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
12: Ну а почему нет? Китай большой.
13: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
12: Понятно.
13: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
12: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
13: Я называю это выживанием.
12: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
13: Ну да.
12: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
13: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
12: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
13: Но цены растут, да?
12: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
14: Угу.
12: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
13: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
12: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
13: Да, это проблема.
12: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
13: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
12: И схема работала идеально.
13: Работала. Но Запада больше нет, все, остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
12: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
13: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
12: И заводы встанут.
13: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
12: Да уж.
13: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
12: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
13: Давай.
12: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
13: Пластырь – это хорошее сравнение.
12: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
13: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
12: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
13: Угу.
12: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
13: Потому что маржи нет.
12: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
13: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
12: Какой?
13: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
12: Ну, трубопроводы.
13: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
12: И что тогда?
13: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
12: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
13: Бинго!
12: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
13: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
12: Да их нет.
13: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
12: А если атаки станут сильнее?
13: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
12: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
14: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
16: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
15: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталась онкология. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
17: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
15: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
20: Учим пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодаха.
21: 15.
22: Пандраха.
21: 16.
22: Сола.
21: 17.
22: Сатраха.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Унис.
21: 20.
22: Бис.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет РНПЦ кардиология, РНПЦ онкология эпидемиологии и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
1: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
4: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
5: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
4: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
6: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
4: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Ни дня без скандала. После массового возмущения родителей в Беларуси переиздали учебник по математике для 3 класса. Что с ним было не так? Как только стартует учебный год, родители начинают постить в соцсети домашние задания, которые вызвали сложности у их детей и у них самих. Один из лидеров рейтинга возмущений – математика в 3 классе. В 2024 и 2025 годах мамы трижды публиковали посты, где высказывали удивление задачами и их решениями. К началу текущего учебного года пособие переиздали. Одну из претензий озвучила пользовательница Татьяна, помогавшая дочке с домашкой. Условия задания. Каждый взрослый ведет за руку двоих детей. Сколько детей идут на прогулку, если взрослых 5 человек?
24: Как мы сидели, решали с ребенком. Логически. 5 человек, у каждого взрослого по 2 ребенка. Значит, 5 умножить на 2 – 10. Это наш ответ.
4: Затем, чтобы проверить себя, мама заглянула в решебник. Написанное там ее удивило. Ответ на задание звучал так. Необходимо учитывать, как идут эти 5 взрослых. Если они идут друг за другом, тогда на прогулку идут 10 детей. А если взрослые идут в ряд, тогда на прогулку идут 6 детей, говорит Татьяна.
24: Вопрос, в какой ряд они идут и где еще 4 ребенка? Объясните, зачем запутывать детей?
4: Видео быстро стало популярным. За полмесяца его посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях случились споры из-за решения. Тем, кто будет заниматься по учебнику с 2026 года, ломать голову над заданием не придется. В новом пособии его нет. Следующая задача, которую обсуждали в соцсетях, была про братьев и сестру. Внимание на нее обратила пользовательница Оксана. Условие задания. Дима в 3 раза старше брата Олега и на 3 года старше сестры Сони. Сколько лет Диме и сколько лет Олегу, если Дима на 6 лет старше Олега. Оксана поделилась результатами ответов, которые у нее получились.
0: Диме 9 лет, Олегу 3. Но я не могу понять, при чем здесь Соня?
4: Люди в комментариях тоже терялись. Несмотря на это, в учебнике 2026-го авторы оставили эту задачу. Сестра Соня все так же в ней упоминается. Еще одна задача вызвала возмущение еще у одной Оксаны. Женщина опубликовала видео с условием. Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в 3 раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?
7: Я бы просто 400 на 3 поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто.
4: В комментариях немало людей удивлялись, как женщина не справилась с такой простой домашкой. Но были и те, кто за нее заступился и все объяснил. Впрочем, ребятам, которые будут учиться по пособиям 2026-го, с этим заданием справляться уже не придется. Домашние задания и оценки детей родители обсуждают в соцсетях довольно часто. Многие, в частности, возмущаются тому, что даже взрослым бывает сложно разобраться с тем, что требуется от детей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
9: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
10: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
9: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
25: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
4: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья «За наемничество», власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
11: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
4: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
12: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
4: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
13: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При среднегодовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
3: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
14: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров в продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
15: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
14: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
16: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
14: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
17: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
14: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новая точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро «Слуцкий гостиниц». Первый автоцентр «Точка» этот дилер марок Geely и BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро «Малиновка». В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
18: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
4: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальный национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
1: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
4: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
2: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, а на рынке есть дефицит предложения. Спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают. Они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
4: Уход ведущих иностранных автопроизводителей

0: радиосигнал. Военная правда.
1: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
2: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
1: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
3: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
1: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
4: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. Вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
0: Синий.
5: Нила.
0: Коричневый.
5: Бура.
0: Зеленый.
5: Сабз.
0: Оранжевый.
5: Наранджи.
0: Фиолетовый.
5: Джамуни.
0: Красный.
5: Сурх.
0: Белый.
5: Сафед.
0: Желтый.
5: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Невероятно, но факт.
7: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся...

0: становится привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен. Технологии развиваются слишком быстро. И это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
4: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
3: Об этом сообщила Минобороны, причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
5: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
3: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
6: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
3: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
7: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на доктуане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
3: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
9: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания. И мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства.
10: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос. Частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
11: Бам!
10: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
12: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
10: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людиново-1-Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
13: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции. Причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
10: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
9: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры, и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
14: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
14: Лето.
15: Мосаме гарма.
14: Весна.
15: Бахар.
14: Осень.
15: Хизан.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
17: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
16: Ну да, статистически иностранцев там
17: вот
16: мизер.
17: Вот именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
16: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
17: Ага, да.
16: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
17: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
16: Угу.
17: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
16: Ну?
17: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
16: Верно.
17: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
16: Ну, искать крайнего всегда проще. Когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
17: Ничего себе.
16: К августу 26 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь как бы... Он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
17: То есть?
16: Ну, смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
17: Ну, логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
16: Вот.
17: Плюс сами стройматериалы дорожают. Но, слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
16: Вот, а в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, ну там, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
17: Ну да.
16: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
17: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
16: Не обязательно прям в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Там обязательно со свежим ремонтом, хорошим доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
17: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
16: Какое?
17: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
16: Именно об этом и речь. Требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
17: Угу.
16: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%, он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
17: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил 2500 долларов.
16: Да, 2504, если быть точным.
17: Ну вот. 40-метровая квартира – это 100 тысяч. По курсу около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
16: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
17: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в трехлитровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
16: Ой, слушай, эта программа – да просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
17: Да, я читала мелкий шрифт. На 3-й год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
16: Ага.
17: Но, слушай, ведь первые 2 года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
16: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
17: 3560? При медианной зарплате в 2400?
16: Вот именно.
17: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 1005-6.
16: Да. Без обеспеченных поручителей это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетние обязательства на самом пределе возможностей.
17: Жесть.
16: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
17: Ну, логично.
16: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще 5 тысяч долларов, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
17: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
16: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
17: В смысле?
16: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц.
17: Так.
16: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
17: Да, это сложно.
16: Но та самая квартира за 80 тысяч долларов за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя 16 тысяч долларов. А это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
17: Слушай, ну так запускается спираль паники. Возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
16: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой десятой квартиры?
17: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел. Он закладывает этот риск или надежду в ценник.
16: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
17: Угу.
16: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу, но цены-то уже взвинтили.
17: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
16: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
18: Ну да.
16: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
17: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по 2500 долларов за метр?
16: Вот, это интересный вопрос.
17: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
16: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
18: Да в каком смысле?
16: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
17: Страховки от инфляции, что ли?
16: Не только. Страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
17: Ага.
16: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
17: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
16: Вот именно.
17: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то ну, переварить и усвоить.
16: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски.
17: Угу.
16: На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер – когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
17: Ну да.
16: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом – готовый капитал.
17: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
16: Точно.
17: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5000 долларов – это просто пересчет доходности в табличке, а для других – полный отказ от жизненных планов.
16: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
17: Ну, в теории, да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
16: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
17: В чем?
16: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
17: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
16: Ну почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 26-го года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
17: Ого.
16: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
17: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто стройте больше. Больше квартир, ниже цены, спрос удовлетворен.
16: А вот реальность 26-го года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
17: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
16: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
18: Понятно.
16: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
17: То есть спасение в виде массовой и доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
16: Да, происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
17: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
16: Придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старый изношенный фонд и, годами жить в ремонте.
17: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
16: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2500-3000 за метр станут восприниматься просто как данность.
17: Ага, привыкнут.
16: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
17: И хотя внешний спрос, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
16: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
17: Какая?
16: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
17: На бумаге все честно.
16: Но это юридическое равенство на бумаге. Оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности.
17: Формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
16: Именно.
17: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
16: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья. Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
1: Важный сигнал.
3: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
19: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
3: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
19: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
3: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
20: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
3: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
21: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
3: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей. Откуда такая сумма?
22: Миша заболел на четвертый день после того, как я забрала его у заводчицы. Он перестал есть. Началась непрекращающаяся рвота. Сначала тест на парвовирус был отрицательный, но позже диагноз подтвердился. Врачи говорили, что шансы на выживание всего 20-30%.
3: Карликовую таксу хозяйка купила за 750 рублей, а вот лечение в итоге обошлось примерно в 10 тысяч. Повезло, что лечение подействовало, и Миша сейчас здоров. Но для того, чтобы расплатиться за спасение любимца, девушка была вынуждена влезть в кредит. И, к сожалению, таких историй сейчас очень много, жалуются белорусы.
23: Моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
24: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
25: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
3: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
26: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы, иногда специалисты не особо квалифицированы.
27: Врачей, в принципе, хватает в плане ветеринарии, то есть так обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
25: За какой-то базовый осмотр, очень большая наценка, и за счет этого, то есть не все могут обратиться даже.
28: То есть очень много хороших врачей, хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены, особенно если оставаться в стационаре, когда собачки тяжелые, то есть, для нас они иногда неподъемны.
3: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
29: Для сравнения, УЗИ – средний базовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ – от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца. Каждая ветклиника формирует свой прайс, тарифы государства не регулируют, стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.
3: 15 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен установить единое требование к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов. Ну а стоимости лечения в законопроекте пока ни слова. То есть цены по-прежнему будут формироваться самим рынком. А значит, даже после реформы ситуация, когда за несколько дней стационара приходится отдавать несколько тысяч рублей или брать кредит, никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарных услуг, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. Два брата и пятеро знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
4: Пятеро, получается, знакомых погибло. Двое братьев уже там. Да... Погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам вот буквально в 23-м лег тоже.
0: Семь погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
5: Для большого города семь погибших могут остаться просто семью фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
0: После похорон двух братьев и пяти знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
4: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
0: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
7: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
9: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
8: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение?
10: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
11: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно, вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
8: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
12: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
8: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
6: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
15: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера. Они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не выдерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье это однозначно нужно. Второе, это заработная плата, они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье, это свободное время, то есть надо для саморазвития молодежи оставлять время. В сельском хозяйстве немножко это, особенно в летний период, приходится иногда захватывать и субботу, и воскресенье. Поэтому надо просто-напросто делать все, чтобы они имели свободное время.
1: Новости регионов на радиосигнал.
8: На Витебщине останавливали нарушителя со стрельбой. В Докшицком районе сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократные требования водитель не реагировал и пытался скрыться. Было принято решение применить табельное оружие. За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. В машине также находился его 34-летний брат в состоянии алкогольного опьянения. Контролеры вскрыли схему на госзакупках. При реконструкции медучреждения в Брестской области проектанты заложили в смету космические цены на материалы и оборудование. В итоге общую стоимость объекта пришлось урезать сразу на 400 тысяч рублей. Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. В пункте пропуска Брест задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкости с гашишным маслом и подозрительные таблетки. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
8: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
16: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
8: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
17: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
8: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
18: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот,

0: одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
3: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
2: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
4: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же не из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
2: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
5: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
6: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
2: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% –

0: опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
3: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
4: 5 организаций из города Могилева промышленных.
3: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Важный сигнал.
5: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
6: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
5: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
7: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией и каждый сам за себя.
5: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
7: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
5: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Резидент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
3: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
4: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
3: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
8: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
0: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
9: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
0: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
10: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
0: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
11: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
0: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Привет.
12: Российские дроны снова появляются над Беларусью. Они могут пролететь над деревней, городом, дорогой, жилым кварталом. Могут быть сбиты, могут упасть. И в этот момент чужая война перестает быть чем-то далеким. Белорусы не принимали решения запускать эти беспилотники. Но именно белорусы рискуют оказаться под ними. Почему российские БПЛА снова заходят на нашу территорию? Кто должен предупреждать людей? И главное, что делать, если дрон уже над вашим домом? Об этом сегодняшний выпуск.
14: Слушай, вот само слово «дрон», оно, мне кажется, сыграло очень злую шутку с восприятием реальности, ну, в массовом сознании.
12: Да, потому что люди сразу представляют себе такой маленький квадрокоптер.
14: Именно. Легкий пластик, жужжащие пропеллеры, ну, которые там свадьбы снимают или пейзажи красивые.
12: В худшем случае эта штука упадет на голову и оставит синяк.
14: Да-да. Но реальность нарушения воздушного пространства в Беларуси, она вообще ничего общего с этой картинкой не имеет.
12: Абсолютно. Потому что за этим словом на самом деле скрываются аппараты типа «Шахет-136». Ну, или их локализованные версии, которые называют «Герань-2». И тут, тут нужно предельно четко понимать физические масштабы этой техники.
14: Они огромные.
12: Да, размах крыльев около 3 метров. А общая масса на старте достигает 200 килограммов, из которых, на минуточку, от 40 до 50 килограммов – это чисто взрывчатое вещество.
14: И плюс еще двигатель внутреннего сгорания. И полный бак легко воспламеняющегося топлива.
12: Да, то есть это...
14: Это, чтобы было проще представить, как мотоцикл. Тяжелый, заправленный под завязку мотоцикл, к которому просто привязали мешок с тротилом.
12: Ужасающая аналогия, если честно.
14: Зато точная. И вся эта конструкция летит на высоте в пару сотен метров со скоростью около 200 км в час. Слушай, даже если боевая часть не сдетонирует при ударе, чистая кинетическая энергия вот этой падающей 200-килограммовой болванки, она просто способна пробить крышу частного дома насквозь.
12: Да, разрушить перекрытие до фундамента. И вот статистика, она очень хорошо показывает, как эта аномалия буквально на глазах превратилась в пугающую рутину.
14: Да, динамика впечатляет.
12: Вот если отмотать время немного назад, в лето 2024 года, тогда одиночный залет подобного аппарата воспринимался просто как ЧП республиканского масштаба.
14: Новость из разряда фантастики.
12: Точно. Новость о том, что беспилотник пролетел 100 километров над территорией Беларуси, казалась чем-то немыслимым. А к концу того же 2024 года фиксировалось уже около 400 нарушений воздушного пространства.
14: 400. И потом, потом последовала пауза. Летом 2026 года интенсивность упала почти до нуля. Фиксировались там единичные эпизоды за месяц.
12: И создалась такая иллюзия, что проблема как бы решилась сама собой.
14: Угу.
12: Но сентябрь 2026 года эту иллюзию просто разрушил. Всплеск оказался беспрецедентным. Полеты возобновились массово. И самое важное здесь — это переход от абстрактных цифр на экранах радаров к физическим последствиям на Земле.
13: Вот это самый страшный момент.
12: Да. Сентябрь 2024 года, падение обломков и пожар на складе в Гомеле. Февраль 2025 года. Аппарат падает буквально возле жилой пятиэтажки в Хойниках. Потом разрушенная постройка в Зябровке.
13: То есть это уже не точки у диспетчеров?
12: Нет, конечно. Когда 50-килограммовый заряд падает во двор жилого дома, возникает один логичный вопрос. Каким образом боевая машина с четко заданными координатами раз за разом системно оказывается над белорусскими городами?
13: Слушай, ну, самое простое и часто звучащее объяснение – это работа РЭБ, радиоэлектронной борьбы.
12: Да, это всегда первое, что приходит на ум.
13: Логика тут строится на механике навигации. Аппарат летит к цели, используя сигналы спутников. А украинские системы защиты создают мощные помехи. Причем это же не просто глушение, когда сигнал пропадает и все.
12: Да, часто используется спуфинг.
13: Подмена координат.
12: Именно. То есть приемник внутри вот этого летящего аппарата внезапно получает информацию, что он, ну скажем, не над Киевом, а где-нибудь в центре Тихого океана.
13: Угу.
12: Система пытается скорректировать курс, закладывает дикий вираж и уводит машину вообще в другом направлении. Ну и в том числе через границу на север, в Беларусь.
13: Вот. Ну, у этой теории есть один фатальный изъян, если честно.
12: Да.
13: Спуфинг и глушение отлично объясняют залеты на несколько километров вглубь приграничной территории. Ну, на 10, ну, на 20. Но физика радиоволн, она неумолима. Ни один наземный комплекс РЭБ не способен эффективно подменять сигнал на расстояниях в сотни километров.
12: Из-за кривизны Земли?
13: Да, кривизна Земли, рельеф, леса, сигнал просто не проходит. А эти аппараты фиксировались возле Могилева и даже Витебска. Это сотни километров на север.
12: Ого.
13: Списать такое исключительно на сбои чужих помех просто невозможно физически.
12: Значит, они изначально оказываются в этом воздушном пространстве по совершенно другим причинам. Если посмотреть на карту, южная граница Беларуси — это же не прямая линия.
13: Да, она очень изрезанная.
12: Извилистая. Особенно вот в районе Чернобыльской зоны отчуждения, Брагинского района, Наровли. И маршруты прокладываются буквально в притирку к этим изгибам.
13: Чтобы обойти зоны действия ПВО.
12: Да, это банальное срезание углов. Алгоритм выстраивается так, чтобы машина минимальное время находилась над опасной зоной. И если для этого нужно проложить вектор через выступ чужой территории, ну, это просто делается.
13: И любая, даже самая малейшая ошибка в расчетах навигации – порыв ветра на высоте, и все, аппарат уже в белорусском небе.
12: Эту логику часто сравнивают с человеком, который сокращает путь до остановки прямо через чужой газон, игнорируя тротуары. Только тут аналогия получается какая-то слишком безобидная.
13: Газонокосильщик на 200 килограмм.
12: Скорее, тяжелый грузовой поезд, который сходит с рельсов и на полной скорости несется через задний двор частного дома. А там в этот момент играют дети. Риск катастрофы тут просто колоссальный.
13: Это правда. Но, знаешь, география и ошибки навигации — это все-таки лишь часть картины. Есть куда более серьезный фактор, который переводит эти полеты из статуса случайности в системное использование инфраструктуры.
12: Ты про ретрансляторы?
13: Да, речь о ретрансляторах. Эволюция самих беспилотников требует постоянного канала связи. Раньше они летели по принципу «запустил и забыл». Ну, координаты заложили, и машина летит сама по себе.
12: Угу, автономно.
13: Да. А современные сценарии предполагают корректировку в реальном времени, передачу телеметрии. И вот тут возникает огромная проблема радиовидимости.
12: Ну, понятно, аппарат летит низко, чтобы скрыться от радаров.
13: Точно. А из-за этого он моментально скрывается за радиогоризонтом от своего же оператора. И чтобы поддерживать связь с низколетящим объектом на таких огромных дистанциях, сигнал нужно переотражать, передавать по цепочке.
12: И появляются данные о задействовании антенных мачт в Гомельской и Брестской областях. Именно для этих целей.
13: Башни ретрансляции. Они позволяют продлить зону контроля. И вот это просто в корне меняет всю ситуацию. Одно дело заблудившийся из-за помех беспилотник, и совершенно другое — стационарная военная логистика на Земле.
12: Потому что любой элемент инфраструктуры, который обеспечивает связь или наведение ударного оружия, по законам вооруженных конфликтов, это легитимная военная цель.
13: Именно. Для обороняющейся стороны, если с конкретной вышки идет сигнал управления аппаратом со взрывчаткой, противник имеет полное право эту вышку уничтожить.
12: И в этом самая главная опасность. Вышка-то выглядит как обычная мачта сотовой связи. А вокруг нее могут находиться фермерские хозяйства, жилые дома, остановки.
13: Люди живут своей привычной жизнью и даже не подозревают, что находятся в радиусе поражения потенциального военного объекта.
12: Да, это превращает гражданские районы просто в серую зону боевых действий. И раз угроза становится системной, на первый план выходит вопрос защиты. Военные ведомства ведь регулярно публикуют отчеты о работе противовоздушной обороны, рапортуют об успешных перехватах.
13: Есть же объединенная система ПВО.
12: Да, призванная защищать воздушное пространство союзников. Но ситуация с этой ПВО обнажает, ну, абсолютный парадокс. Интеграция систем защиты объяснялась как бы необходимостью совместной обороны.
13: А на практике?
12: А на практике белорусские истребители и вертолеты вынуждены подниматься в небо, чтобы охотиться за боевыми машинами, которые запущены их же главным союзником.
13: Абсурд. Система ПВО тратит ресурс на устранение угрозы, приходящей изнутри того самого союза, который она должна защищать.
12: Причем в официальных пресс-релизах все это звучит предельно стерильно. Формулировки вроде «цель обнаружена», «цель успешно поражена», «угроза миновала».
13: Ага, как будто в компьютерной игре.
12: Да. Создается впечатление, что ракета зенитного комплекса просто, не знаю, стирает беспилотник из реальности, как ластиком с бумаги.
13: Но для человека на Земле в момент перехвата вся история только начинается. Ракета ПВО не аннулирует материю.
12: Никуда эти 200 килограммов не исчезают.
13: Боевая часть зенитной ракеты вообще чаще всего работает не прямым попаданием. Она подрывается на встречном курсе. Создает такое облако осколков, которое просто режет цель в воздухе.
12: И в результате весь этот металл падает вниз. Тяжелый двигатель, элементы обшивки, остатки топлива. И самое страшное, часто не разорвавшаяся боевая часть беспилотника.
13: ПВО не устраняет угрозу физически. Оно просто переносит точку падения. Вместо того, чтобы взорваться в заданные цели за сотни километров, этот аппарат падает прямо под траекторией перехвата.
12: И пожар на складе в Гомеле — это вот идеальная иллюстрация этой физики. Аппарат был поражен, рапорт об успешном перехвате написан, а горящие обломки рухнули на здание и вызвали серьезное возгорание.
13: Но, знаешь, на фоне падающих с неба обломков самым пугающим элементом во всей этой истории остается информационный вакуум.
12: Отсутствие предупреждений.
13: Да. Вот в соседних российских регионах при малейшей угрозе с воздуха воют сирены. МЧС рассылает сообщения, публикует четкие алгоритмы. Отойти от окон, спуститься в подвал. А в Беларуси ведь тоже есть функциональная система оповещения.
12: Конечно, есть.
13: Граждане регулярно получают смс-ки о сильном ветре, грозе или гололедице.
12: О гололедице сообщения приходят исправно.
13: А когда над жилым кварталом работает истребитель и сбивает летящую бомбу, телефоны молчат.
12: Ни звука. Люди узнают о происходящем просто по шуму с улицы. Эти же аппараты используют двухтактные двигатели, и они издают очень специфический громкий треск. В народе его еще называют звуком мопеда или газонокосилки.
13: Этот треск посреди ночи и хаотичные сообщения в каких-то локальных чатах в интернете — вот и вся система раннего предупреждения.
12: Официальное молчание — это удобный инструмент сохранения такой политической картины мира, где якобы ничего экстраординарного не происходит.
13: Ну да. Признать необходимость массовой рассылки предупреждений о летящих дронах — это значит признать, что территория страны подвергается систематической опасности из-за действий союзника.
12: Поддерживать иллюзию спокойствия политически выгодно. Но для людей, которые оказались прямо под траекторией полета, это молчание критически опасно для жизни. Отсутствие официальных памяток и смс-уведомлений оставляет человека один на один с угрозой. В те самые секунды, когда нужно быстро принимать решения.
13: И раз государство не берет на себя функцию предупреждения, людям приходится самостоятельно изучать механику выживания в условиях такой воздушной угрозы.
12: И тут нужны сухие прикладные алгоритмы.
13: Очищенные от любой военной теории. Первое, с чем сталкивается психика человека, когда он слышит необычный шум за окном, это смертельное любопытство.
12: О да, сразу хочется посмотреть.
13: Услышав гул, абсолютное большинство инстинктивно бегут к окну. А в эпоху соцсетей этот инстинкт еще и усиливается желанием снять происходящее на телефон. Это самая фатальная ошибка из всех вообще возможных.
12: Давай разберем физику взрывной волны, чтобы было понятно. Если боевая часть или обломки падают и детонируют, происходит колоссальный скачок давления. Воздух сжимается и с огромной скоростью расходится во все стороны.
13: Угу.
12: И когда этот фронт давления бьет по оконному стеклу, оно сначала выгибается внутрь, а затем лопается, и сотни острых осколков летят в комнату со скоростью пули.
13: А за фронтом давления еще следует зона разрежения, вакуум, который с силой вытягивает воздух обратно, добавляя хаоса. Окно в момент взрыва — это просто направленная шрапнель.
12: Любой человек, стоящий с телефоном возле стекла, получает множественные проникающие ранения. Так что первое и главное базовое правило — услышался специфический гул двигателя в небе, немедленно нужно отойти от окон.
13: Укрыться в типовой квартире тоже нужно правильно. Есть так называемое правило двух стен.
12: Да-да, первая стена, внешняя, принимает на себя удар взрывной волны и осколков. А вторая стена останавливает осколки первой стены и фрагменты разрушенной мебели.
13: В большинстве квартир самым безопасным местом становятся коридоры без окон или ванные комнаты. Пространство между несущими конструкциями. В общем, чем больше бетонных преград между улицей и человеком, тем выше шансы остаться невредимым.
12: Но ситуация сильно усложняется, если гул застает человека на улице или в транспорте. Существует глубоко укоренившийся миф о том, что автомобиль — это безопасное укрытие.
13: Да, людям кажется, что внутри металлической коробки можно просто нажать на газ и быстро покинуть опасную зону.
12: Автомобиль — это стеклянный террариум с баком горючей жидкости под ним. Тонкий листовой металл кузова прошивается любыми осколками просто на вылет.
13: Машина вообще не защитит от поражающих элементов. Более того, она сама становится источником вторичных осколков стекла и пластика. Если угроза застала в дороге, а обстановка позволяет безопасно остановиться, необходимо покинуть транспорт.
12: И искать укрытие нужно именно в капитальных строениях. Подземные переходы, монолитные здания, бетонные паркинги.
13: А если вокруг только открытая местность?
12: Тогда любое естественное углубление рельефа. Канава, овраг. Это многократно снижает вероятность поражения осколками, которые обычно разлетаются веером чуть выше уровня земли.
13: Нужно лечь на землю лицом вниз, прикрыть голову руками и обязательно открыть рот, чтобы выровнять давление и избежать баротравмы ушей.
12: Отдельный и крайне опасный этап наступает уже после падения беспилотника. Многие почему-то считают, что если аппарат сбит, обгорел и лежит на земле, то все, инцидент исчерпан. Появляется соблазн подойти поближе.
13: Сфотографировать маркировку, рассмотреть, как он устроен.
12: Приближаться к обломкам категорически запрещено. Упавший аппарат не всегда детонирует сразу. Взрыватели могут заклинить от удара, но оставаться на боевом взводе.
13: Изменение положения корпуса, малейшая вибрация от шагов или попытка перевернуть деталь ногой – это все может спровоцировать подрыв 50 килограммов тротила.
12: И кроме самой боевой части, современные беспилотники буквально напичканы сложной электроникой. Там используются термические батареи, высокотоксичные материалы. Даже обгоревший кусок металла на земле может представлять химическую или термическую угрозу.
13: Этот момент особенно важно проговорить с детьми. Для ребенка необычный кусок искореженного металла в поле – это какой-то артефакт из игры. Идеальный реквизит для видео в ТикТок.
12: Да, необходимо просто встроить в детское восприятие жесткий алгоритм. Любая странная железка на земле – это смертельная угроза. Не подходить, не бросать в нее камни. Немедленно звать взрослых и набирать номер экстренных служб 112.
13: И звонок в 112 – это не проявление паники. Это грамотная передача координат специалистам, которые обучены работать с неразорвавшимися боеприпасами.
12: И здесь же, кстати, стоит затронуть тему видеосъемки. Мы уже говорили об опасности стоять у окна, но публикация таких видео несет еще одну глобальную угрозу.
13: Да, публикация работы систем ПВО в реальном времени – это, по сути, бесплатная и очень точная разведка для тех, кто эти полеты планирует.
12: Видео с телефона позволяет специалистам вычислить, где находятся зенитные комплексы, под каким углом они стреляют, сколько времени уходит на реакцию.
13: Снимающий человек буквально своими руками помогает корректировать следующие маршруты, потенциально прокладывая их над своим же собственным районом.
12: Жизнь в условиях систематического нарушения воздушного пространства требует холодной рациональности. Понимание того, как ведет себя стекло при перепаде давления, где находится несущая стена в квартире и почему нельзя трогать обгоревший пластик на обочине, это все перешло из категории теории для военных в набор базовых знаний для выживания.
13: Отсутствие воющих сирен никак не отменяет законов физики. И пока нет централизованной системы информирования, ответственность за жизнь свою и своих близких полностью ложится на плечи самих людей.
12: Внимательность к звукам, знание безопасных зон и отсутствие паники – это единственные доступные инструменты в ситуации, когда небо перестает быть безопасным. Здесь трудно придумать более простой вывод. Беларусь не должна становиться территорией, где мирный человек смотрит в небо и гадает, долетит ли российский дрон до Украины или упадет рядом с его домом. Но пока такие залеты повторяются, именно белорусам приходится жить с этим риском. Ни военным, которые прокладывают маршруты, ни чиновникам, которые объясняют случившееся после, а людям в домах, машинах, на улицах. Поэтому речь уже не о случайном эпизоде. Речь о безопасности страны, которую втянули в чужую войну настолько глубоко, что ее последствия буквально пролетают над головами. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Джили. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Джили разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Джили и Белджи открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Джили, отметили в компании.
16: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
15: Ранее сообщалось, что компания Белджи получила эксклюзивные права на товарный знак Джили в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Джили. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
17: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
15: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
18: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
15: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
19: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
21: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
20: Это комфорт, за который стоит платить.
21: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
20: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
21: Но регистратура – это еще не вся медицина.
20: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
21: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
20: Какое неравенство? 40 рублей.
21: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
20: Я не говорю, что это копейки, ну…
21: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
20: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
21: Нормальный график работы врача.
20: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
21: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
20: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
21: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
20: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
21: И что он делает эти 30 минут?
20: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
21: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
20: Бред. Врач лечит пациента.
21: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
20: И это плохо.
21: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
20: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
21: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
20: Ага, я про это и говорю.
21: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
6: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
21: Лечит, если случай понятный.
6: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
21: Почему же?
6: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
21: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
6: Что за конспирология?
21: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
6: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
21: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
6: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
21: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
6: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
21: А почему тогда?
6: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
21: Но это логично для бюджета.
6: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
21: Это преувеличение.
6: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
21: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
6: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
21: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
6: Ну давай.
21: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
6: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
21: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
6: Да, я знаю, что это такое.
21: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
6: Я с этим и не спорю.
21: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
6: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
21: Тебя перенаправят, если случай срочный.
6: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает.
20: Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
21: Поликлиники ведут хроников.
20: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
21: Ну, электронные карты внедряются.
20: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
21: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
20: Опять я виновата.
21: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплату участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
20: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
21: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
20: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
21: Зато бесплатно.
20: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
21: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
20: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
21: Давай.
20: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
21: Там нет столько частников.
20: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
21: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
20: Какая монополия, если это частный бизнес?
21: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
20: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
5: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
20: Или в состоянии выгорания.
5: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
20: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
5: Ну да. Ищет, к чему придраться.
20: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
5: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
20: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
5: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
20: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
21: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
20: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
21: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
20: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
21: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
20: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
21: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
20: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
21: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
20: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
21: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
20: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
21: На этом мы закончим. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
3: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
4: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
3: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Важный сигнал.
7: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
22: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
7: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт селище в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
8: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются

0: уехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
1: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева промышленно.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости регионов. На Радиосигнал.
6: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на 39-м километре трассы М1. В Жабинковском районе «Мерседес» столкнулся с «Фольксвагеном», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Мерседеса». Еще трое человек, включая водителя и двух пассажиров «Мерседеса», госпитализированы. В Ивацевичском районе прокуратура вскрыла очередное хищение в «Агропроме». Работник местного сельхозпредприятия не придумал ничего лучше, чем просто зарыть в землю 44 тонны посевной кукурузы. В мае текущего года вместо того, чтобы засеять поля, ответственный сотрудник организовал уничтожение путем закапывания ценного семенного фонда. Ущерб предприятию оценили почти в 9 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь работнику сельхозпредприятия грозит реальный срок и возмещение убытков. Пока чиновники на бумаге отчитываются о выполнении планов и борьбе за урожай, на местах посевной материал буквально закапывают в землю вместе с госбюджетом. В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов «Будни». Компания «Идея дома», развивавшая сеть складов магазинов «Будни», признана банкротом. С 10 сентября в отношении компании открыто конкурсное производство. Требования кредиторов принимают до 21 ноября. Ранее, с декабря прошлого года, компания находилась в ликвидации. «Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Магазины работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Боровлянах. А еще был оптовый отдел в Минске и интернет-магазин. Соцсети бренда не обновляются больше года. Весной и летом стройматериалы и имущество компании трижды выставляли на аукцион, но победителя так и не определили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Кандидат экономических наук Анастасия Боброва о заработной плате в Беларуси.
7: То, что у нас отличные показатели в сравнении с другими странами,

0: еще раз убеждает в том, что вот экономика работает, и наши предприятия, не только предприятия, но и другие организации, в том числе социальная сфера, образование, здравоохранение, они работают в плюс. И здесь зарплата такой индикатор многогранный. То есть, с одной стороны, мы показываем, что да, это хорошо для самой организации, но с другой стороны, мы не забываем про социальную ориентированность. То, что тот же бизнес, да, он не откладывает себе, а в том числе заботится о своих работниках, о том, чтобы повысить их заработную плату, чтобы им было хорошо, ну, и они уже, соответственно, в надежде увеличивали производительность труда.
1: Важный сигнал.
2: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
3: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
2: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
4: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
2: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
5: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
2: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
6: Задача данных учений – это приведение ланцета в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на доктуане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
2: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, как грамотно распоряжаться свободными средствами.
8: Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами? Первое. Примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получили доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю. Не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережений. Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа. А основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога. Третье. Используйте силу сложного процента. Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу. Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать. И пятое. Соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из СМС. Самое безопасное место для сбережения – это ваш личный депозитный счет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
10: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
9: А что это тогда?
10: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
9: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
10: Ну, проблемы там серьезные, да.
9: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
10: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
9: Ну, это понятно, переработка.
10: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
9: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
10: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
9: Ого.
10: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
9: Ломаются от переработки.
10: Да. Оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
9: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
10: Затыкают как могут.
9: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
10: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
9: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
10: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
9: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
10: Угу. Типа спасибо, мы сами.
9: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
10: Ну, такова реальность сейчас.
9: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
10: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
9: Вот именно.
10: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
9: И рисков для оборудования?
10: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
9: Искать другие рынки?
10: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
9: Ну да, это было золотое дно.
10: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
9: Настоящий клондайк для экономики.
10: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
9: Угу.
10: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
9: Ну а почему нет? Китай большой.
10: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
9: Понятно.
10: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
9: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
10: Я называю это выживанием.
9: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
10: Ну да.
9: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
10: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
9: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
10: Но цены растут, да?
9: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
11: Угу.
9: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
11: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
9: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
11: Да, это проблема.
9: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
11: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
9: И схема работала идеально.
11: Работала. Но Запада больше нет, все, остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
9: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
11: Сточку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
9: И заводы встанут.
11: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
9: Да уж.
11: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
9: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
11: Давай.
9: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
11: Пластырь – это хорошее сравнение.
9: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
11: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
9: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
11: Угу.
9: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
11: Потому что маржи нет.
9: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
11: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
9: Какой?
11: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
9: Ну, трубопроводы.
11: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
9: И что тогда?
11: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально.
10: Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
9: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
10: Бинго!
9: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
10: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
9: Да их нет.
10: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
9: А если атаки станут сильнее?
10: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
9: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
13: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
12: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталось онкологии. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
14: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
12: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодаха.
17: 15.
18: Пандраха.
17: 16.
18: Сола.
17: 17.
18: Сатра.
17: 18.
18: Атара.
17: 19.
18: Унис.
17: 20.
18: Бис.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет РНПЦ кардиология, РНПЦ онкология и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
20: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
19: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение?
21: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
22: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
19: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
23: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
19: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
19: Ни дня без скандала. После массового возмущения родителей в Беларуси переиздали учебник по математике для 3 класса. Что с ним было не так? Как только стартует учебный год, родители начинают постить в соцсети домашние задания, которые вызвали сложности у их детей и у них самих. Один из лидеров рейтинга возмущений – математика в 3 классе. В 2024 и 2025 годах мамы трижды публиковали посты, где высказывали удивление задачами и их решениями. К началу текущего учебного года пособие переиздали. Одну из претензий озвучила пользовательница Татьяна, помогавшая дочке с домашкой. Условия задания. Каждый взрослый ведет за руку двоих детей. Сколько детей идут на прогулку, если взрослых 5 человек?
25: Как мы сидели, решали с ребенком. Логически. 5 человек, у каждого взрослого по 2 ребенка. Значит, 5 умножить на 2 – 10. Это наш ответ.
19: Затем, чтобы проверить себя, мама заглянула в решебник. Написанное там ее удивило. Ответ на задание звучал так. Необходимо учитывать, как идут эти 5 взрослых. Если они идут друг за другом, тогда на прогулку идут 10 детей. А если взрослые идут в ряд, тогда на прогулку идут 6 детей, говорит Татьяна.
25: Вопрос, в какой ряд они идут и где еще 4 ребенка? Объясните, зачем запутывать детей?
19: Видео быстро стало популярным. За полмесяца его посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях случились споры из-за решения. Тем, кто будет заниматься по учебнику с 2026 года, ломать голову над заданием не придется. В новом пособии его нет. Следующая задача, которую обсуждали в соцсетях, была про братьев и сестру. Внимание на нее обратила пользовательница Оксана. Условие задания. Дима в 3 раза старше брата Олега и на 3 года старше сестры Сони. Сколько лет Диме и сколько лет Олегу, если Дима на 6 лет старше Олега? Оксана поделилась результатами ответов, которые у нее получились.
0: Диме 9 лет, Олегу 3. Но я не могу понять, при чем здесь Соня?
19: Люди в комментариях тоже терялись. Несмотря на это, в учебнике 2026-го авторы оставили эту задачу. Сестра Соня все так же в ней упоминается. Еще одна задача вызвала возмущение еще у одной Оксаны. Женщина опубликовала видео с условием. Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в 3 раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?
2: Я бы просто 400 на 3 поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто.
19: В комментариях немало людей удивлялись, как женщина не справилась с такой простой домашкой. Но были и те, кто за нее заступился и все объяснил. Впрочем, ребятам, которые будут учиться по пособиям 2026-го, с этим заданием справляться уже не придется. Домашние задания и оценки детей родители обсуждают в соцсетях довольно часто. Многие, в частности, возмущаются тому, что даже взрослым бывает сложно разобраться с тем, что требуется от детей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
24: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
3: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
4: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
3: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
5: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
19: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья «За наемничество», власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
6: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. А если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
19: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
8: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
19: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
9: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
11: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
10: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров в продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
12: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
10: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
13: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
10: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
14: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
10: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Джили. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Джили разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Джили и Белджи открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Джили, отметили в компании.
15: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
19: Ранее сообщалось, что компания Белджи получила эксклюзивные права на товарный знак Джили в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально ввозить в страну автомобили Джили. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальный национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
1: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
19: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
16: А иномарки, их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
19: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
18: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
17: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
20: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
17: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
21: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. Вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
17: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
2: Сиаха.
0: Синий.
2: Нила.
0: Коричневый.
2: Бура.
0: Зеленый.
2: Сабз.
0: Оранжевый.
2: Наранджи.
0: Фиолетовый.
2: Джамуни.
0: Красный.
2: Сурх.
0: Белый.
2: Сафед.
0: Желтый.
2: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Невероятно, но факт.
4: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных,

0: пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
4: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
3: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
5: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Бричице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
3: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
6: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
3: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
7: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на доктуане до штатов военного времени и военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
3: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью.

0: В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
3: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет, и мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос, частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
5: Бам!
4: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
6: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
4: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людинова-1 Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
7: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции. Причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
4: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
3: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры, и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
8: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
8: Лето.
9: Мосаме гарма.
8: Весна.
9: Бахар.
8: Осень.
9: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
12: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
11: Ну да, статистически иностранцев там
12: вот
11: мизер.
12: Вот именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
11: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
12: Ага, да.
11: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
12: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
11: Угу.
12: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
11: Ну?
12: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
11: Верно.
12: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
11: Ну, искать крайнего всегда проще. Когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
12: Ничего себе.
11: К августу 26 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь как бы... Он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
12: То есть?
11: Ну, смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
12: Ну, логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
11: Вот.
12: Плюс сами стройматериалы дорожают. Но, слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? Размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
11: Вот. А в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, ну там, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
12: Ну да.
11: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
12: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
11: Не обязательно прямо в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Там обязательно со свежим ремонтом, в хорошем доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
12: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
11: Какое?
12: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
11: Именно об этом и речь. Требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
12: Угу.
11: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%. Он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
12: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил 2500 долларов.
11: Да, 2504, если быть точным.
12: Ну вот. 40-метровая квартира – это 100 тысяч. По курсу – около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
11: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
12: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в трехлитровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
11: Ой, слушай, эта программа – это просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
12: Да, я читала мелких шрифт. На 3-й год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
11: Ага.
12: Но, слушай, ведь первые 2 года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
11: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
12: 3560? При медианной зарплате в 2400?
11: Вот именно.
12: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 5000-6000.
11: Да. Без обеспеченных поручителей это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетние обязательства на самом пределе возможностей.
12: Жесть.
11: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
12: Ну, логично.
11: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще 5000 долларов, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
12: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
11: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
12: В смысле?
11: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц.
12: Так.
11: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
12: Да, это сложно.
11: Но та самая квартира за 80 тысяч долларов за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя 16 тысяч долларов. А это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
12: Слушай, ну так запускается спираль паники. Возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
11: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой десятой квартиры?
12: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел, он закладывает этот риск или надежду в ценник.
11: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
13: Угу.
11: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу, но цены-то уже взвинтили.
12: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
11: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
13: Ну да.
11: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
12: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по 2500 долларов за метр?
11: Вот, это интересный вопрос.
12: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
11: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
14: Да в каком смысле?
11: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
12: Страховки от инфляции, что ли?
11: Не только. Страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
12: Ага.
11: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
12: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
11: Вот именно.
12: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то ну, переварить и усвоить.
11: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски.
12: Угу.
11: На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер – когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
12: Ну да.
11: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом готовый капитал.
12: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
11: Точно.
12: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5000 долларов – это просто пересчет доходности в табличке, а для других – полный отказ от жизненных планов.
11: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
12: Ну, в теории, да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
11: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
12: В чем?
11: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
12: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
11: Ну почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 26 года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
12: Ого.
11: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
12: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто стройте больше. Больше квартир, ниже цены, спрос удовлетворен.
11: А вот реальность 26 года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
12: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
11: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
13: Понятно.
11: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, ну, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
12: То есть спасения в виде массовой и доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
11: Да, происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
12: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
11: Ну, придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старый изношенный фонд и, не знаю, годами жить в ремонте.
12: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Ну, методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
11: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2500-3000 за метр станут восприниматься просто как данность.
12: Ага, привыкнут.
11: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
12: И хотя внешний спрос, ну, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
11: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
12: Какая?
11: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
12: Ну да, на бумаге все честно.
11: Но это юридическое равенство на бумаге. Оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности.
12: Ну, формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
11: Именно.
12: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
11: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья. Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Важный сигнал.
0: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
14: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
0: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
14: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
0: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
15: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
0: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
16: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
0: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей. Откуда такая сумма?
17: Миша заболел на четвертый день после того, как я забрала его у заводчицы. Он перестал есть. Началась непрекращающаяся рвота. Сначала тест на парвовирус был отрицательный, но позже диагноз подтвердился. Врачи говорили, что шансы на выживание всего 20-30%.
0: Карликовую таксу хозяйка купила за 750 рублей, а вот лечение в итоге обошлось примерно в 10 тысяч. Повезло, что лечение подействовало, и Миша сейчас здоров. Но для того, чтобы расплатиться за спасение любимца, девушка была вынуждена влезть в кредит. И, к сожалению, таких историй сейчас очень много, жалуются белорусы.
18: Моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
19: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
20: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
0: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
21: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы, иногда специалисты не особо квалифицированы.
22: Врачей, в принципе, хватает в плане ветеринарии, то есть так обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
20: За какой-то базовый осмотр, очень большая наценка, и за счет этого, то есть не все могут обратиться даже.
23: То есть очень много хороших врачей, хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены, особенно если оставаться в стационаре, когда собачки тяжелые, то есть, для нас они иногда неподъемны.
0: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
24: Для сравнения, УЗИ – средний базовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ – от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца. Каждая ветклиника формирует свой прайс, тарифы государства не регулируют. Стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.
0: 15 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен установить единое требование к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов. Но о стоимости лечения в законопроекте пока ни слова. То есть цены по-прежнему будут формироваться самим рынком. А значит, даже после реформы ситуация, когда за несколько дней стационара приходится отдавать несколько тысяч рублей или брать кредит, никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарных услуг, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. Два брата и пятеро знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
4: Пятеро, получается, знакомых погибло. Двое братьев уже там. Да... Погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам вот буквально в 23-м лег тоже.
2: Семь погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
5: Для большого города семь погибших могут остаться просто семью фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
2: После похорон двух братьев и пяти знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
4: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
2: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
7: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ кардиология, РНПЦ онкология и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
3: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
25: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
8: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
9: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
25: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
11: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
25: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Учим пакистанский вместе.
13: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
26: Мосаме сарма.
13: Лето.
26: Мосаме гарма.
13: Весна.
26: Бахар.
13: Осень.
26: Хизан.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
6: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
27: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера, они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не выдерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье – это однозначно нужно. Второе – это заработная плата. Они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье – это свободное время. То есть надо для саморазвития молодежи оставлять время. В сельском хозяйстве немножко это, особенно в летний период, приходится иногда захватывать и субботу, и воскресенье. Поэтому надо просто-напросто делать все, чтобы они имели свободное время.
10: Новости регионов на радиосигнал.
25: На Витебщине останавливали нарушителя со стрельбой. В Докшицком районе сотрудники ГАИ подали водителю УАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократные требования водитель не реагировал и пытался скрыться. Было принято решение применить табельное оружие. За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. В машине также находился его 34-летний брат в состоянии алкогольного опьянения. Контролеры вскрыли схему на госзакупках. При реконструкции медучреждения в Брестской области проектанты заложили в смету космические цены на материалы и оборудование. В итоге общую стоимость объекта пришлось урезать сразу на 400 тысяч рублей. Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. В пункте пропуска «Брест» задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкость с гашишным маслом и подозрительные таблетки. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Важный сигнал.
25: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
14: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
25: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
15: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
25: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
16: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
25: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
18: Новости союзного государства.
19: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
20: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
19: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
21: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов,
0: то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
19: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
2: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
19: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
4: Действительно, золотовалютные резервы.

0: Бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
3: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
4: 5 организаций из города Могилева промышленно.
3: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Важный сигнал.
5: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
6: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
5: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
7: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией и каждый сам за себя.
5: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
7: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
5: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь.

0: одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
2: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
3: 5 организаций из города Могилева, промышленных.
2: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
5: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
4: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
6: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
4: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
7: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
4: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
8: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
4: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет.
9: Российские дроны снова появляются над Белоруссией. Они могут пролететь над деревней, городом, дорогой, жилым кварталом. Могут быть сбиты, могут упасть. И в этот момент чужая война перестает быть чем-то далеким. Белорусы не принимали решения запускать эти беспилотники. Но именно белорусы рискуют оказаться под ними. Почему российские БПЛА снова заходят на нашу территорию? Кто должен предупреждать людей? И главное, что делать, если дрон уже над вашим домом? Об этом сегодняшний выпуск.
11: Слушай, вот само слово «дрон», оно, мне кажется, сыграло очень злую шутку с восприятием реальности, ну, в массовом сознании.
9: Да, потому что люди сразу представляют себе такой маленький квадрокоптер.
11: Именно. Легкий пластик, жужжащие пропеллеры, ну, которые там свадьбы снимают или пейзажи красивые.
9: В худшем случае эта штука упадет на голову и оставит синяк.
11: Да-да. Но реальность нарушения воздушного пространства в Беларуси, она вообще ничего общего с этой картинкой не имеет.
9: Абсолютно. Потому что за этим словом на самом деле скрываются аппараты типа «Шахет-136». Ну, или их локализованные версии, которые называют «Герань-2». И тут, тут нужно предельно четко понимать физические масштабы этой техники.
11: Они огромные.
9: Да, размах крыльев около 3 метров. А общая масса на старте достигает 200 килограммов, из которых, на минуточку, от 40 до 50 килограммов – это чисто взрывчатое вещество.
11: И плюс еще двигатель внутреннего сгорания. И полный бак легко воспламеняющегося топлива.
9: Да, то есть это...
11: Это, чтобы было проще представить, как мотоцикл. Тяжелый, заправленный под завязку мотоцикл, к которому просто привязали мешок с тротилом.
9: Ужасающая аналогия, если честно.
11: Зато точная. И вся эта конструкция летит на высоте в пару сотен метров, со скоростью около 200 км в час. Слушай, даже если боевая часть не сдетонирует при ударе, чистая кинетическая энергия вот этой падающей 200-килограммовой болванки, она просто способна пробить крышу частного дома насквозь.
9: Да, разрушить перекрытие до фундамента. И вот статистика, она очень хорошо показывает, как эта аномалия буквально на глазах превратилась в пугающую рутину.
11: Да, динамика впечатляет.
9: Вот если отмотать время немного назад, в лето 2024 года, тогда одиночный залет подобного аппарата воспринимался просто как ЧП республиканского масштаба.
11: Новость из разряда фантастики.
9: Точно. Новость о том, что беспилотник пролетел 100 километров над территорией Беларуси, казалась чем-то немыслимым. А к концу того же 2024 года фиксировалось уже около 400 нарушений воздушного пространства.
11: 400. И потом, потом последовала пауза. Летом 2026 года интенсивность упала почти до нуля. Фиксировались там единичные эпизоды за месяц.
9: И создалась такая иллюзия, что проблема как бы решилась сама собой.
11: Угу.
9: Но сентябрь 2026 года эту иллюзию просто разрушил. Всплеск оказался беспрецедентным. Полеты возобновились массово. И самое важное здесь — это переход от абстрактных цифр на экранах радаров к физическим последствиям на Земле.
10: Вот это самый страшный момент.
9: Да. Сентябрь 2024 года, падение обломков и пожар на складе в Гомеле. Февраль 2025 года. Аппарат падает буквально возле жилой пятиэтажки в Хойниках. Потом разрушенная постройка в Зябровке.
10: То есть это уже не точки у диспетчеров?
9: Нет, конечно. Когда 50-килограммовый заряд падает во двор жилого дома, возникает один логичный вопрос. Каким образом боевая машина с четко заданными координатами раз за разом системно оказывается над белорусскими городами?
10: Слушай, ну, самое простое и часто звучащее объяснение – это работа РЭБ, радиоэлектронной борьбы.
9: Да, это всегда первое, что приходит на ум.
10: Логика тут строится на механике навигации. Аппарат летит к цели, использует сигналы спутников. А украинские системы защиты создают мощные помехи. Причем это же не просто глушение, когда сигнал пропадает и все.
9: Да, часто используется спуфинг.
10: Подмена координат.
9: Именно. То есть приемник внутри вот этого летящего аппарата внезапно получает информацию, что он, ну скажем, не над Киевом, а где-нибудь в центре Тихого океана.
10: Угу.
9: Система пытается скорректировать курс, закладывает дикий вираж и уводит машину вообще в другом направлении. Ну и в том числе через границу на север, в Беларусь.
10: Вот. Ну, у этой теории есть один фатальный изъян, если честно.
9: Да.
10: Спуфинг и глушение отлично объясняют залеты на несколько километров вглубь приграничной территории. Ну, на 10, ну, на 20. Но физика радиоволн, она неумолима. Ни один наземный комплекс РЭБ не способен эффективно подменять сигнал на расстояниях в сотни километров.
9: Из-за кривизны Земли?
10: Да, кривизна Земли, рельеф, леса, сигнал просто не проходит. А эти аппараты фиксировались возле Могилева и даже Витебска. Это сотни километров на север.
9: Ого.
10: Списать такое исключительно на сбои чужих помех просто невозможно физически.
9: Значит, они изначально оказываются в этом воздушном пространстве по совершенно другим причинам. Если посмотреть на карту, южная граница Беларуси — это же не прямая линия.
10: Да, она очень изрезанная.
9: Извилистая. Особенно вот в районе Чернобыльской зоны отчуждения, Брагинского района, Наровли. И маршруты прокладываются буквально в притирку к этим изгибам.
10: Чтобы обойти зоны действия ПВО.
9: Да, это банальное срезание углов. Алгоритм выстраивается так, чтобы машина минимальное время находилась над опасной зоной. И если для этого нужно проложить вектор через выступ чужой территории, ну, это просто делается.
10: И любая, даже самая малейшая ошибка в расчетах навигации – порыв ветра на высоте, и все, аппарат уже в белорусском небе.
9: Эту логику часто сравнивают с человеком, который сокращает путь до остановки прямо через чужой газон, игнорируя тротуары. Только тут аналогия получается какая-то слишком безобидная.
10: Газонокосильщик на 200 килограмм.
9: Скорее, тяжелый грузовой поезд, который сходит с рельсов и на полной скорости несется через задний двор частного дома. А там в этот момент играют дети. Риск катастрофы тут просто колоссальный.
10: Это правда. Но, знаешь, география и ошибки навигации — это все-таки лишь часть картины. Есть куда более серьезный фактор, который переводит эти полеты из статуса случайности в системное использование инфраструктуры.
9: Ты про ретрансляторы?
10: Да, речь о ретрансляторах. Эволюция самих беспилотников требует постоянного канала связи. Раньше они летели по принципу «запустил и забыл». Ну, координаты заложили, и машина летит сама по себе.
9: Угу, автономно.
10: Да. А современные сценарии предполагают корректировку в реальном времени, передачу телеметрии. И вот тут возникает огромная проблема радиовидимости.
9: Ну, понятно, аппарат летит низко, чтобы скрыться от радаров.
10: Точно. А из-за этого он моментально скрывается за радиогоризонтом от своего же оператора. И чтобы поддерживать связь с низколетящим объектом на таких огромных дистанциях, сигнал нужно переотражать, передавать по цепочке.
9: И появляются данные о задействовании антенных мачт в Гомельской и Брестской областях. Именно для этих целей.
10: Башни ретрансляции. Они позволяют продлить зону контроля. И вот это просто в корне меняет всю ситуацию. Одно дело заблудившийся из-за помех беспилотник и совершенно другое стационарная военная логистика на Земле.
9: Потому что любой элемент инфраструктуры, который обеспечивает связь или наведение ударного оружия, по законам вооруженных конфликтов, это легитимная военная цель.
10: Именно. Для обороняющейся стороны, если с конкретной вышки идет сигнал управления аппаратом со взрывчаткой, противник имеет полное право эту вышку уничтожить.
9: И в этом самая главная опасность. Вышка-то выглядит как обычная мачта сотовой связи. А вокруг нее могут находиться фермерские хозяйства, жилые дома, остановки.
10: Люди живут своей привычной жизнью и даже не подозревают, что находятся в радиусе поражения потенциального военного объекта.
9: Да, это превращает гражданские районы просто в серую зону боевых действий. И раз угроза становится системной, на первый план выходит вопрос защиты. Военные ведомства ведь регулярно публикуют отчеты о работе противовоздушной обороны, рапортуют об успешных перехватах.
10: Есть же объединенная система ПВО.
9: Да, призванная защищать воздушное пространство союзников. Но ситуация с этой ПВО обнажает, ну, абсолютный парадокс. Интеграция систем защиты объяснялась как бы необходимостью совместной обороны.
10: А на практике?
9: А на практике белорусские истребители и вертолеты вынуждены подниматься в небо, чтобы охотиться за боевыми машинами, которые запущены их же главным союзником.
10: Абсурд. Система ПВО тратит ресурс на устранение угрозы, приходящей изнутри того самого союза, который она должна защищать.
9: Причем в официальных пресс-релизах все это звучит предельно стерильно. Формулировки вроде «цель обнаружена», «цель успешно поражена», «угроза миновала».
10: Ага, как будто в компьютерной игре.
9: Да. Создается впечатление, что ракета зенитного комплекса просто, не знаю, стирает беспилотник из реальности, как ластиком с бумаги.
10: Но для человека на Земле в момент перехвата вся история только начинается. Ракета ПВО не аннулирует материю.
9: Никуда эти 200 килограммов не исчезают.
10: Боевая часть зенитной ракеты вообще чаще всего работает не прямым попаданием. Она подрывается на встречном курсе. Создает такое облако осколков, которое просто режет цель в воздухе.
9: И в результате весь этот металл падает вниз. Тяжелый двигатель, элементы обшивки, остатки топлива. И самое страшное, часто не разорвавшаяся боевая часть беспилотника.
10: ПВО не устраняет угрозу физически. Оно просто переносит точку падения. Вместо того, чтобы взорваться в заданной цели за сотни километров, этот аппарат падает прямо под траекторией перехвата.
9: И пожар на складе в Гомеле – это вот идеальная иллюстрация этой физики. Аппарат был поражен, рапорт об успешном перехвате написан, а горящие обломки рухнули на здание и вызвали серьезное возгорание.
10: Но, знаешь, на фоне падающих с неба обломков самым пугающим элементом во всей этой истории остается информационный вакуум.
9: Отсутствие предупреждений.
10: Да. Вот в соседних российских регионах при малейшей угрозе с воздуха воют сирены. МЧС рассылает сообщения, публикует четкие алгоритмы. Отойти от окон, спуститься в подвал. А в Беларуси ведь тоже есть функциональная система оповещения.
9: Конечно, есть.
10: Граждане регулярно получают смс-ки о сильном ветре, грозе или гололедице.
9: А гололедице сообщения приходят исправно.
10: А когда над жилым кварталом работает истребитель и сбивает летящую бомбу, телефоны молчат?
9: Ни звука. Люди узнают о происходящем просто по шуму с улицы. Эти же аппараты используют двухтактные двигатели, и они издают очень специфический громкий треск. В народе его еще называют звуком мопеда или газонокосилки.
10: Этот треск посреди ночи и хаотичные сообщения в каких-то локальных чатах в интернете – вот и вся система раннего предупреждения.
9: Официальное молчание – это удобный инструмент сохранения такой политической картины мира, где якобы ничего экстраординарного не происходит.
10: Ну да. Признать необходимость массовой рассылки предупреждений о летящих дронах – это значит признать, что территория страны подвергается систематической опасности из-за действий союзника.
9: Поддерживать иллюзию спокойствия политически выгодно. Но для людей, которые оказались прямо под траекторией полета, это молчание критически опасно для жизни. Отсутствие официальных памяток и смс-уведомлений оставляет человека один на один с угрозой. В те самые секунды, когда нужно быстро принимать решения.
10: И раз государство не берет на себя функцию предупреждения, людям приходится самостоятельно изучать механику выживания в условиях такой воздушной угрозы.
9: И тут нужны сухие прикладные алгоритмы,
10: очищенные от любой военной теории. Первое, с чем сталкивается психика человека, когда он слышит необычный шум за окном, это смертельное любопытство.
9: О да, сразу хочется посмотреть.
10: Услышав гул, абсолютное большинство инстинктивно бегут к окну. А в эпоху соцсетей этот инстинкт еще и усиливается желанием снять происходящее на телефон. Это самая фатальная ошибка из всех вообще возможных.
9: Давай разберем физику взрывной волны, чтобы было понятно. Если боевая часть или обломки падают и детонируют, происходит колоссальный скачок давления. Воздух сжимается и с огромной скоростью расходится во все стороны.
10: Угу.
9: И когда этот фронт давления бьет по оконному стеклу, оно сначала выгибается внутрь, а затем лопается, и сотни острых осколков летят в комнату со скоростью пули.
10: А за фронтом давления еще следует зона разрежения, вакуум, который с силой вытягивает воздух обратно, добавляя хаоса. Окно в момент взрыва — это просто направленная шрапнель.
9: Любой человек, стоящий с телефоном возле стекла, получает множественные проникающие ранения. Так что первое и главное базовое правило — услышался специфический гул двигателя в небе, немедленно нужно отойти от окон.
10: Укрыться в типовой квартире тоже нужно правильно. Есть так называемое правило двух стен.
9: Да-да, первая стена, внешняя, принимает на себя удар взрывной волны и осколков. А вторая стена останавливает осколки первой стены и фрагменты разрушенной мебели.
10: В большинстве квартир самым безопасным местом становятся коридоры без окон или ванные комнаты. Пространство между несущими конструкциями. В общем, чем больше бетонных преград между улицей и человеком, тем выше шансы остаться невредимым.
9: Но ситуация сильно усложняется, если гул застает человека на улице или в транспорте. Существует глубоко укоренившийся миф о том, что автомобиль — это безопасное укрытие.
10: Да, людям кажется, что внутри металлической коробки можно просто нажать на газ и быстро покинуть опасную зону.
9: Автомобиль — это стеклянный террариум с баком горючей жидкости под ним. Тонкий листовой металл кузова прошивается любыми осколками просто на вылет.
10: Машина вообще не защитит от поражающих элементов. Более того, она сама становится источником вторичных осколков стекла и пластика. Если угроза застала в дороге, а обстановка позволяет безопасно остановиться, необходимо покинуть транспорт.
9: И искать укрытие нужно именно в капитальных строениях. Подземные переходы, монолитные здания, бетонные паркинги.
10: А если вокруг только открытая местность?
9: Тогда любое естественное углубление рельефа. Канава, овраг. Это многократно снижает вероятность поражения осколками, которые обычно разлетаются веером чуть выше уровня земли.
10: Нужно лечь на землю лицом вниз, прикрыть голову руками. И обязательно открыть рот, чтобы выровнять давление и избежать баротравмы ушей.
9: Отдельный и крайне опасный этап наступает уже после падения беспилотника. Многие почему-то считают, что если аппарат сбит, обгорел и лежит на земле, то все, инцидент исчерпан. Появляется соблазн подойти поближе.
10: Сфотографировать маркировку, рассмотреть, как он устроен.
9: Приближаться к обломкам категорически запрещено. Упавший аппарат не всегда детонирует сразу. Взрыватели могут заклинить от удара, но оставаться на боевом взводе.
10: Изменение положения корпуса, малейшая вибрация от шагов или попытка перевернуть деталь ногой – это все может спровоцировать подрыв 50 килограммов тротила.
9: И кроме самой боевой части, современные беспилотники буквально напичканы сложной электроникой. Там используются термические батареи, высокотоксичные материалы. Даже обгоревший кусок металла на земле может представлять химическую или термическую угрозу.
10: Этот момент особенно важно проговорить с детьми. Для ребенка необычный кусок искореженного металла в поле – это какой-то артефакт из игры. Идеальный реквизит для видео в ТикТок.
9: Да, необходимо просто встроить в детское восприятие жесткий алгоритм. Любая странная железка на земле – это смертельная угроза. Не подходить, не бросать в нее камни. Немедленно звать взрослых и набирать номер экстренных служб 112.
10: И звонок в 112 – это не проявление паники. Это грамотная передача координат специалистам, которые обучены работать с неразорвавшимися боеприпасами.
9: И здесь же, кстати, стоит затронуть тему видеосъемки. Мы уже говорили об опасности стоять у окна, но публикация таких видео несет еще одну глобальную угрозу.
10: Да, публикация работы систем ПВО в реальном времени – это, по сути, бесплатная и очень точная разведка для тех, кто эти полеты планирует.
9: Видео с телефона позволяет специалистам вычислить, где находятся зенитные комплексы, под каким углом они стреляют, сколько времени уходит на реакцию.
10: Снимающий человек буквально своими руками помогает корректировать следующие маршруты, потенциально прокладывая их над своим же собственным районом.
9: Жизнь в условиях систематического нарушения воздушного пространства требует холодной рациональности. Понимание того, как ведет себя стекло при перепаде давления, где находится несущая стена в квартире и почему нельзя трогать обгоревший пластик на обочине, это все перешло из категории теории для военных в набор базовых знаний для выживания.
10: Отсутствие воющих сирен никак не отменяет законов физики. И пока нет централизованной системы информирования, ответственность за жизнь свою и своих близких полностью ложится на плечи самих людей.
9: Внимательность к звукам, знание безопасных зон и отсутствие паники – это единственные доступные инструменты в ситуации, когда небо перестает быть безопасным. Здесь трудно придумать более простой вывод. Беларусь не должна становиться территорией, где мирный человек смотрит в небо и гадает, долетит ли российский дрон до Украины или упадет рядом с его домом. Но пока такие залеты повторяются, именно белорусам приходится жить с этим риском. Ни военным, которые прокладывают маршруты, ни чиновникам, которые объясняют случившееся после, а людям в домах, машинах, на улицах. Поэтому речь уже не о случайном эпизоде. Речь о безопасности страны, которую втянули в чужую войну настолько глубоко, что ее последствия буквально пролетают над головами. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Джили. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Джили разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Джили и Белджи открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Джили, отметили в компании.
13: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
12: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Джили в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Джили. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
14: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
12: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
15: А иномарки, их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, а на рынке есть дефицит предложения. Спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают. Они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
12: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
16: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
18: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
17: Это комфорт, за который стоит платить.
18: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
17: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
18: Но регистратура – это еще не вся медицина.
17: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
18: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
17: Какое неравенство? 40 рублей.
18: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
17: Я не говорю, что это копейки, ну…
18: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
17: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
18: Нормальный график работы врача.
17: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
18: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
17: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
18: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
17: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
18: И что он делает эти 30 минут?
17: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
18: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
17: Бред. Врач лечит пациента.
18: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
17: И это плохо.
18: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
17: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
18: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
17: Ага, я про это и говорю.
18: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
17: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
18: Лечит, если случай понятный.
17: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
18: Почему же?
17: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
18: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
17: Что за конспирология?
18: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
17: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
18: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
17: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
18: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
17: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
18: А почему тогда?
17: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
18: Но это логично для бюджета.
17: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
18: Это преувеличение.
17: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
18: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
17: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
18: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
17: Ну давай.
18: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
17: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
18: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
17: Да, я знаю, что это такое.
18: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
17: Я с этим и не спорю.
18: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
17: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
18: Тебя перенаправят, если случай срочный.
17: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
18: Поликлиники ведут хроников.
17: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
18: Ну, электронные карты внедряются.
17: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
18: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
17: Опять я виновата.
18: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
17: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
18: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
17: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
18: Зато бесплатно.
17: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
18: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
17: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
18: Давай!
17: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
18: Там нет столько частников.
17: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
18: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
17: Какая монополия, если это частный бизнес?
18: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
17: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
19: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
17: Или в состоянии выгорания.
19: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
17: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
19: Ну да. Ищет, к чему придраться.
17: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить 1 днем.
19: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
17: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
19: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
17: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадии. и государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
18: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
17: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
18: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
17: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
18: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
17: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
18: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
17: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
18: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
17: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
18: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
17: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
18: На этом мы закончим. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
2: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
3: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
2: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
0: Важный сигнал.
20: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
21: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
20: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт селище в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
5: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
20: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
5: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
20: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
2: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
3: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
2: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
21: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
20: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
21: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
20: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках

0: возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
1: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
2: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
1: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на 39-м километре трассы М1. В Жабинковском районе «Мерседес» столкнулся с «Фольксвагеном», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Мерседеса». Еще трое человек, включая водителя и двух пассажиров «Мерседеса», госпитализированы. В Ивацевичском районе прокуратура вскрыла очередное хищение в агропроме. Работник местного сельхозпредприятия не придумал ничего лучше, чем просто зарыть в землю 44 тонны посевной кукурузы. В мае текущего года вместо того, чтобы засеять поля, ответственный сотрудник организовал уничтожение путем закапывания ценного семенного фонда. Ущерб предприятию оценили почти в 9 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь работнику сельхозпредприятия грозит реальный срок и возмещение убытков. Пока чиновники на бумаге отчитываются о выполнении планов и борьбе за урожай, на местах посевной материал буквально закапывают в землю. Вместе с госбюджетом. В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов «Будни». Компания «Идея дома», развивавшая сеть складов магазинов «Будни», признана банкротом. С 10 сентября в отношении компании открыто конкурсное производство. Требования кредиторов принимают до 21 ноября. Ранее, с декабря прошлого года, компания находилась в ликвидации. «Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Магазины работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Боровлянах. А еще был оптовый отдел в Минске и интернет-магазин. Соцсети бренда не обновляются больше года. Весной и летом стройматериалы и имущество компании трижды выставляли на аукцион, но победителя так и не определили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Из первых уст.
5: Кандидат экономических наук Анастасия Боброва о заработной плате в Беларуси.
6: То, что у нас отличные показатели в сравнении с другими странами, еще раз убеждает в том, что вот экономика работает, и наши предприятия, не только предприятия, но и другие организации, в том числе социальная сфера, образование, здравоохранение, они работают в плюс. И здесь зарплата такой индикатор многогранный. То есть, с одной стороны, мы показываем, что да, это хорошо для самой организации, но с другой стороны, мы не забываем про социальную ориентированность. То, что тот же бизнес, да, он не откладывает себе, а в том числе заботится о своих работниках, о том, чтобы повысить их заработную плату, чтобы им было хорошо, ну и они уже, соответственно, в надежде увеличивали производительность труда.

0: Важный сигнал.
1: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
2: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
1: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
3: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
1: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
4: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
1: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
5: Задача данных учений – это приведение войск в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на доктуане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
1: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, как грамотно распоряжаться свободными средствами.
7: Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами? Первое. Примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получили доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю. Не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережений. Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа. А основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога. Третье. Используйте силу сложного процента. Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу. Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать. И пятое. Соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из СМС. Самое безопасное место для сбережения – это ваш личный депозитный счет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
9: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
8: А что это тогда?
9: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
8: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
9: Ну, проблемы там серьезные, да.
8: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
9: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
8: Ну, это понятно, переработка.
9: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
8: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
9: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
8: Ого.
9: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
8: Ломаются от переработки.
9: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
8: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
9: Затыкают как могут.
8: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
9: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
8: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
9: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
8: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
9: Угу. Типа спасибо, мы сами.
8: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
9: Ну, такова реальность сейчас.
8: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
9: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
8: Вот именно.
9: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
8: И рисков для оборудования?
9: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
8: Искать другие рынки?
9: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
8: Ну да, это было золотое дно.
9: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
8: Настоящий клондайк для экономики.
9: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
8: Угу.
9: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
8: Ну а почему нет? Китай большой.
9: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
8: Понятно.
9: Поэтому Россия — это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
8: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
9: Я называю это выживанием.
8: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
9: Ну да.
8: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
9: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
8: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
9: Но цены растут, да?
8: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
9: Угу.
8: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
9: Но дефицит — это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
8: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
9: Да, это проблема.
8: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, А простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
9: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
8: И схема работала идеально.
9: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
8: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
9: Сточку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
8: И заводы встанут.
9: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
8: Да уж.
9: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
8: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
9: Давай.
8: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
9: Пластырь – это хорошее сравнение.
8: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
9: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
8: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
9: Угу.
8: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
9: Потому что маржи нет.
8: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
10: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
8: Какой?
10: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
8: Ну, трубопроводы.
10: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
8: И что тогда?
10: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
8: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
10: Бинго!
8: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
10: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
8: Да их нет.
10: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
8: А если атаки станут сильнее?
10: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
8: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
12: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
11: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталась онкология. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
13: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
11: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж, Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чодаха.
16: 15.
17: Пандраха.
16: 16.
17: Сола.
16: 17.
17: Сатра.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
19: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
18: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
20: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
21: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
18: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
22: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
18: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
18: Ни дня без скандала. После массового возмущения родителей в Беларуси переиздали учебник по математике для 3 класса. Что с ним было не так? Как только стартует учебный год, родители начинают постить в соцсети домашние задания, которые вызвали сложности у их детей и у них самих. Один из лидеров рейтинга возмущений – математика в 3 классе. В 2024 и 2025 годах мамы трижды публиковали посты, где высказывали удивление задачами и их решениями. К началу текущего учебного года пособие переиздали. Одну из претензий озвучила пользовательница Татьяна, помогавшая дочке с домашкой. Условия задания. Каждый взрослый ведет за руку двоих детей. Сколько детей идут на прогулку, если взрослых 5 человек?
24: Как мы сидели, решали с ребенком. Логически. 5 человек, у каждого взрослого по 2 ребенка. Значит, 5 умножить на 2 – 10. Это наш ответ.
18: Затем, чтобы проверить себя, мама заглянула в решебник. Написанное там ее удивило. Ответ на задание звучал так. Необходимо учитывать, как идут эти 5 взрослых. Если они идут друг за другом, тогда на прогулку идут 10 детей. А если взрослые идут в ряд, тогда на прогулку идут 6 детей, говорит Татьяна.
24: Вопрос, в какой ряд они идут и где еще 4 ребенка? Объясните, зачем запутывать детей?
18: Видео быстро стало популярным. За полмесяца его посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях случились споры из-за решения. Тем, кто будет заниматься по учебнику с 2026 года, ломать голову над заданием не придется. В новом пособии его нет. Следующая задача, которую обсуждали в соцсетях, была про братьев и сестру. Внимание на нее обратила пользовательница Оксана. Условие задания. Дима в 3 раза старше брата Олега и на 3 года старше сестры Сони. Сколько лет Диме и сколько лет Олегу, если Дима на 6 лет старше Олега. Оксана поделилась результатами ответов, которые у нее получились.
25: Диме 9 лет, Олегу 3. Но я не могу понять, при чем здесь Соня?
18: Люди в комментариях тоже терялись. Несмотря на это, в учебнике 2026-го авторы оставили эту задачу. Сестра Соня все так же в ней упоминается. Еще одна задача вызвала возмущение еще у одной Оксаны. Женщина опубликовала видео с условием. Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в 3 раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?
26: Я бы просто 400 на 3 поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто.
18: В комментариях немало людей удивлялись, как женщина не справилась с такой простой домашкой. Но были и те, кто за нее заступился и все объяснил. Впрочем, ребятам, которые будут учиться по пособиям 2026-го, с этим заданием справляться уже не придется. Домашние задания и оценки детей родители обсуждают в соцсетях довольно часто. Многие, в частности, возмущаются тому, что даже взрослым бывает сложно разобраться с тем, что требуется от детей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
2: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
3: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
2: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
4: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
18: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
2: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, Это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
18: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
5: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
18: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
6: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года, или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
8: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
7: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
9: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
7: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
10: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
7: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
11: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
7: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новая точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро «Слуцкий гостиниц». Первый автоцентр точка этот дилер марок Geely и BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро «Малиновка». В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
12: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
18: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2.5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
13: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
18: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
0: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, а на рынке есть дефицит предложения. Спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают. Они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
18: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
15: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
14: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
16: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
14: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
17: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
14: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиах.
23: Синий.
19: Нила.
23: Коричневый.
19: Бура.
23: Зеленый.
19: Сабз.
23: Оранжевый.
19: Наранджи.
23: Фиолетовый.
19: Джамуни.
23: Красный.
19: Сурх.
23: Белый.
19: Сафед.
23: Желтый.
19: Пила.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Невероятно, но факт.
20: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают.

0: может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
4: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
3: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
5: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
3: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
6: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
3: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
7: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность согласно плану перевода смирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
3: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
9: Уважаемые друзья,

0: у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет, и мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос. Частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
3: Бам.
2: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
4: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
2: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людиново-1 Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
5: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
2: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
0: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет, и мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
7: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
8: Мосаме сарма.
7: Лето.
8: Мосаме гарма.
7: Весна.
8: Бахар.
7: Осень.
8: Хизан.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
11: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
10: Ну да, статистически иностранцев там
11: вот
10: мизер.
11: Именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
10: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
11: Ага, да.
10: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
11: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
10: Угу.
11: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
10: Ну.
11: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
10: Верно.
11: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
10: Ну, искать крайнего всегда проще. Когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
11: Ничего себе.
10: К августу 26 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
11: То есть?
10: Ну, смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
11: Ну, логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
10: Вот.
11: Плюс сами стройматериалы дорожают. Но, слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? Размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
10: Вот. А в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
11: Ну да.
10: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
11: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
10: Не обязательно прямо в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Да. Обязательно со свежим ремонтом, в хорошем доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
12: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
10: Какое?
12: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
10: Именно об этом и речь. Требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
12: Угу.
10: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%. Он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
12: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил 2500 долларов.
10: Да, 2504, если быть точным.
12: Ну вот. 40-метровая квартира – это 100 тысяч. По курсу около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
10: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
12: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в трехлитровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
10: Ой, слушай, эта программа – это просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
12: Да, я читала мелкий шрифт. На 3-й год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
10: Ага.
12: Но, слушай, ведь первые 2 года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
10: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
12: 3560? При медианной зарплате в 2400?
10: Вот именно.
12: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 5000-6000.
10: Да. Без обеспеченных поручителей это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетние обязательства на самом пределе возможностей.
12: Жесть.
10: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
12: Ну, логично.
10: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще 5000 долларов, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
12: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
10: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
12: В смысле?
10: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц.
12: Так.
10: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
12: Да, это сложно.
10: Но та самая квартира за 80 тысяч долларов за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя 16 тысяч долларов. А это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
12: Слушай, ну так запускается спираль паники. возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
10: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой десятой квартиры?
12: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел, он закладывает этот риск или надежду в ценник.
10: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
12: Угу.
10: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу, но цены-то уже взвинтили.
12: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
10: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
13: Ну да.
10: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
12: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по 2500 долларов за метр?
10: Вот, это интересный вопрос.
12: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
10: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
13: Да в каком смысле?
10: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
12: Страховки от инфляции, что ли?
10: Не только. Страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
12: Ага.
10: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
12: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
10: Вот именно.
12: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то ну, переварить и усвоить.
10: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски.
12: Угу.
10: На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер, когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
12: Ну да.
10: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом готовый капитал.
12: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
10: Точно.
12: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5000 долларов – это просто пересчет доходности в табличке. А для других – полный отказ от жизненных планов.
10: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
12: Ну, в теории, да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то ну, плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
10: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
12: В чем?
10: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
12: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
10: Но почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 26-го года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
12: Ого.
10: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
12: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто стройте больше. Больше квартир, ниже цены, спрос удовлетворен.
10: А вот реальность 26-го года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
12: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
10: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
13: Понятно.
10: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, ну, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
12: То есть спасения в виде массовой доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
10: Да. Происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
12: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
10: Ну, придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старый изношенный фонд и, не знаю, годами жить в ремонте.
12: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Ну, методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
10: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2500-3000 за метр станут восприниматься просто как данность.
12: Ага, привыкнут.
10: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
12: И хотя внешний спрос, ну, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
10: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
12: Какая?
10: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
12: Ну да, на бумаге все честно.
10: Но это юридическое равенство на бумаге. Оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности.
12: Ну, формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
10: Именно.
12: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
10: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья. Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
14: Важный сигнал.
16: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
17: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
16: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
17: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
16: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
18: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
16: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
19: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
16: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
16: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей. Откуда такая сумма?
21: Миша заболел на четвертый день после того, как я забрала его у заводчицы. Он перестал есть. Началась непрекращающаяся рвота. Сначала тест на парвовирус был отрицательный, но позже диагноз подтвердился. Врачи говорили, что шансы на выживание всего 20-30%.
16: Карликовую таксу хозяйка купила за 750 рублей, а вот лечение в итоге обошлось примерно в 10 тысяч. Повезло, что лечение подействовало, и Миша сейчас здоров. Но для того, чтобы расплатиться за спасение любимца, девушка была вынуждена влезть в кредит. И, к сожалению, таких историй сейчас очень много, жалуются белорусы.
22: Моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
23: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
24: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
16: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
25: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы. Иногда специалисты не особо квалифицированы.
26: Врачей, в принципе, хватает в плане ветеринарии. То есть так обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
24: За какой-то базовый осмотр, очень большая наценка. И за счет этого, не все могут обратиться даже.
27: То есть очень много хороших врачей. Хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены. Особенно если оставаться в стационаре, когда собачки тяжелые. То есть, для нас они иногда неподъемны.
16: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
28: Для сравнения, УЗИ – средний базовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ – от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца. Каждая ветклиника формирует свой прайс, тарифы государства не регулируют. Стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.
16: 15 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен установить единое требование к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов. Ну а стоимости лечения в законопроекте пока ни слова. То есть цены по-прежнему будут формироваться самим рынком. А значит, даже после реформы ситуация, когда за несколько дней стационара приходится отдавать несколько тысяч рублей или брать кредит, никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарных услуг, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
29: Радиосигнал. Военная правда.
0: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. Два брата и пятеро знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
1: Пятеро, получается, знакомых погибло. Двое братьев уже там. Да, погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам вот буквально в 23-м лег тоже.
0: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
2: Для большого города 7 погибших могут остаться просто 7 фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
0: После похорон двух братьев и 5 знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
1: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
0: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
29: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
4: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
29: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Медицина, которую заслужили. В Беларуси обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ кардиология, РНПЦ онкология и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
6: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
5: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
7: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
8: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
5: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
9: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
5: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
29: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
29: Лето.
10: Мосаме гарма.
29: Весна.
10: Бахар.
29: Осень.
10: Хизан.
29: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
3: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
11: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера. Они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не выдерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье – это однозначно нужно. Второе – это заработная плата. Они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье – это свободное время. То есть надо для саморазвития молодежи оставлять время. В сельском хозяйстве немножко это, особенно в летний период, приходится иногда захватывать и субботу, и воскресенье. Поэтому надо просто-напросто делать все, чтобы они имели свободное время.
29: Новости регионов на радиосигнал.
5: На Витебщине останавливали нарушителя со стрельбой. В Докшицком районе сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократные требования водитель не реагировал и пытался скрыться. Было принято решение применить табельное оружие. За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. В машине машине также находился его 34-летний брат в состоянии алкогольного опьянения. Контролеры вскрыли схему на госзакупках. При реконструкции медучреждения в Брестской области проектанты заложили в смету космические цены на материалы и оборудование. В итоге общую стоимость объекта пришлось урезать сразу на 400 тысяч рублей. Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. В пункте пропуска «Брест» задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкость с гашишным маслом и подозрительные таблетки. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
29: Важный сигнал.
5: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
12: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
5: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья «За наемничество», власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
13: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. А если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
5: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
14: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было, все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
5: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
29: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
17: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
15: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
18: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
15: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
19: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
15: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
16: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
15: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним

0: будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
1: 5 организаций из города Могилева, промышленных.
0: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Важный сигнал.
3: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
4: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
3: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
5: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
3: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
5: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
3: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
0: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших

0: квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
1: 5 организаций из города Могилева промышленных.
0: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
3: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
2: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
4: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
2: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
5: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
6: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
7: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет.
8: Российские дроны снова появляются над Беларусью. Они могут пролететь над деревней, городом, дорогой, жилым кварталом. Могут быть сбиты, могут упасть. И в этот момент чужая война перестает быть чем-то далеким. Белорусы не принимали решения запускать эти беспилотники. Но именно белорусы рискуют оказаться под ними. Почему российские БПЛА снова заходят на нашу территорию? Кто должен предупреждать людей? И главное, что делать, если дрон уже над вашим домом? Об этом сегодняшний выпуск.
10: Слушай, вот само слово «дрон», оно, мне кажется, сыграло очень злую шутку с восприятием реальности, ну, в массовом сознании.
8: Да, потому что люди сразу представляют себе такой маленький квадрокоптер.
10: Именно. Легкий пластик, жужжащие пропеллеры, ну, которые там свадьбы снимают или пейзажи красивые.
8: В худшем случае эта штука упадет на голову и оставит синяк.
10: Да-да. Но реальность нарушения воздушного пространства в Беларуси, она вообще ничего общего с этой картинкой не имеет.
8: Абсолютно. Потому что за этим словом на самом деле скрываются аппараты типа «Шахет-136». Ну, или их локализованные версии, которые называют «Герань-2». И тут, тут нужно предельно четко понимать физические масштабы этой техники.
10: Они огромные.
8: Да, размах крыльев около 3 метров. А общая масса на старте достигает 200 килограммов, из которых, на минуточку, от 40 до 50 килограммов – это чисто взрывчатое вещество.
10: И плюс еще двигатель внутреннего сгорания. И полный бак легко воспламеняющегося топлива.
8: Да, то есть это...
10: Это, чтобы было проще представить, как мотоцикл. Тяжелый, заправленный под завязку мотоцикл, к которому просто привязали мешок с тротилом.
8: Ужасающая аналогия, если честно.
10: Зато точная. И вся эта конструкция летит на высоте в пару сотен метров со скоростью около 200 км в час. Слушай, даже если боевая часть не сдетонирует при ударе, чистая кинетическая энергия вот этой падающей 200-килограммовой болванки, она просто способна пробить крышу частного дома насквозь.
8: Да, разрушить перекрытие до фундамента. И вот статистика, она очень хорошо показывает, как эта аномалия буквально на глазах превратилась в пугающую рутину.
10: Да, динамика впечатляет.
8: Вот если отмотать время немного назад, в лето 2024 года, тогда одиночный залет подобного аппарата воспринимался просто как ЧП республиканского масштаба.
10: Новость из разряда фантастики.
8: Точно. Новость о том, что беспилотник пролетел 100 километров над территорией Беларуси, казалась чем-то немыслимым. А к концу того же 2024 года фиксировалось уже около 400 нарушений воздушного пространства.
10: 400. И потом, потом последовала пауза. Летом 2026 года интенсивность упала почти до нуля. Фиксировались там единичные эпизоды за месяц.
8: И создалась такая иллюзия, что проблема как бы решилась сама собой.
10: Угу.
8: Но сентябрь 2026 года эту иллюзию просто разрушил. Всплеск оказался беспрецедентным. Полеты возобновились массово. И самое важное здесь – это переход от абстрактных цифр на экранах радаров к физическим последствиям на Земле.
10: Вот это самый страшный момент.
8: Да. Сентябрь 2024 года – падение обломков и пожар на складе в Гомеле. Февраль 2025 года. Аппарат падает буквально возле жилой пятиэтажки в Хойниках. Потом разрушенная постройка в Зябровке.
10: То есть это уже не точки у диспетчеров?
8: Нет, конечно. Когда 50-килограммовый заряд падает во двор жилого дома, возникает один логичный вопрос. Каким образом боевая машина с четко заданными координатами раз за разом системно оказывается над белорусскими городами?
10: Слушай, ну, самое простое и часто звучащее объяснение – это работа РЭБ, радиоэлектронной борьбы.
8: Да, это всегда первое, что приходит на ум.
10: Логика тут строится на механике навигации. Аппарат летит к цели, используя сигналы спутников. А украинские системы защиты создают мощные помехи. Причем это же не просто глушение, когда сигнал пропадает и все.
8: Да, часто используется спуфинг.
10: Подмена координат.
8: Именно. То есть приемник внутри вот этого летящего аппарата внезапно получает информацию, что он, ну скажем, не над Киевом, а где-нибудь в центре Тихого океана.
10: Угу.
8: Система пытается скорректировать курс, закладывает дикий вираж и уводит машину вообще в другом направлении. Ну и в том числе через границу на север, в Беларусь.
10: Вот. Ну, у этой теории есть один фатальный изъян, если честно.
8: Да.
10: Спуфинг и глушение отлично объясняют залеты на несколько километров вглубь приграничной территории. Ну, на 10, ну, на 20. Но физика радиоволн, она неумолима. Ни один наземный комплекс РЭБ не способен эффективно подменять сигнал на расстояниях в сотни километров.
8: Из-за кривизны Земли?
10: Да, кривизна Земли, рельеф, леса, сигнал просто не проходит. А эти аппараты фиксировались возле Могилева и даже Витебска. Это сотни километров на север.
8: Ого.
10: Списать такое исключительно на сбои чужих помех просто невозможно физически.
8: Значит, они изначально оказываются в этом воздушном пространстве по совершенно другим причинам. Если посмотреть на карту, южная граница Беларуси — это же не прямая линия.
9: Да, она очень изрезанная.
8: Извилистая. Особенно вот в районе Чернобыльской зоны отчуждения, Брагинского района, на Ровле. И маршруты прокладываются буквально в притирку к этим изгибам.
9: Чтобы обойти зоны действия ПВО.
8: Да, это банальное срезание углов. Алгоритм выстраивается так, чтобы машина минимальное время находилась над опасной зоной. И если для этого нужно проложить вектор через выступ чужой территории, ну, это просто делается.
10: И любая, даже самая малейшая ошибка в расчетах навигации – порыв ветра на высоте, и все, аппарат уже в белорусском небе.
8: Эту логику часто сравнивают с человеком, который сокращает путь до остановки прямо через чужой газон, игнорируя тротуары. Только тут аналогия получается какая-то слишком безобидная.
10: Газонокосильщик на 200 килограмм.
8: Скорее, тяжелый грузовой поезд, который исходит с рельсов и на полной скорости несется через задний двор частного дома. А там в этот момент играют дети. Риск катастрофы тут просто колоссальный.
10: Это правда. Но, знаешь, география и ошибки навигации — это все-таки лишь часть картины. Есть куда более серьезный фактор, который переводит эти полеты из статуса случайности в системное использование инфраструктуры.
8: Ты про ретрансляторы?
10: Да, речь о ретрансляторах. Эволюция самих беспилотников требует постоянного канала связи. Раньше они летели по принципу «запустил и забыл». Ну, координаты заложили, и машина летит сама по себе.
8: Угу, автономно.
10: Да. А современные сценарии предполагают корректировку в реальном времени, передачу телеметрии. И вот тут возникает огромная проблема радиовидимости.
8: Ну, понятно, аппарат летит низко, чтобы скрыться от радаров.
10: Точно. А из-за этого он моментально скрывается за радиогоризонтом от своего же оператора. И чтобы поддерживать связь с низколетящим объектом на таких огромных дистанциях, сигнал нужно переотражать, передавать по цепочке.
8: И появляются данные о задействовании антенных мачт в Гомельской и Брестской областях. Именно для этих целей.
10: Башни ретрансляции. Они позволяют продлить зону контроля. И вот это просто в корне меняет всю ситуацию. Одно дело заблудившийся из-за помех беспилотник, и совершенно другое — стационарная военная логистика на земле.
8: Потому что любой элемент инфраструктуры, который обеспечивает связь или наведение ударного оружия, по законам вооруженных конфликтов, это легитимная военная цель.
10: Именно. Для обороняющейся стороны, если с конкретной вышки идет сигнал управления аппаратом со взрывчаткой, противник имеет полное право эту вышку уничтожить.
8: И в этом самая главная опасность. Вышка-то выглядит как обычная мачта сотовой связи. А вокруг нее могут находиться фермерские хозяйства, жилые дома, остановки.
10: Люди живут своей привычной жизнью и даже не подозревают, что находятся в радиусе поражения потенциального военного объекта.
8: Да, это превращает гражданские районы просто в серую зону боевых действий. И раз угроза становится системной, на первый план выходит вопрос защиты. Военные ведомства ведь регулярно публикуют отчеты о работе противовоздушной обороны, рапортуют об успешных перехватах.
10: Есть же объединенная система ПВО.
8: Да, призванная защищать воздушное пространство союзников. Но ситуация с этой ПВО обнажает, ну, абсолютный парадокс. Интеграция систем защиты объяснялась как бы необходимостью совместной обороны.
10: А на практике?
8: А на практике белорусские истребители и вертолеты вынуждены подниматься в небо, чтобы охотиться за боевыми машинами, которые запущены их же главным союзником.
10: Абсурд. Система ПВО тратит ресурс на устранение угрозы, приходящей изнутри того самого союза, который она должна защищать.
8: Причем в официальных пресс-релизах все это звучит предельно стерильно. Формулировки вроде «цель обнаружена», «цель успешно поражена», «угроза миновала».
10: Ага, как будто в компьютерной игре.
8: Да. Создается впечатление, что ракета зенитного комплекса просто, не знаю, стирает беспилотник из реальности, как ластиком с бумаги.
10: Но для человека на Земле в момент перехвата вся история только начинается. Ракета ПВО не аннулирует материю.
8: Никуда эти 200 килограммов не исчезают.
10: Боевая часть зенитной ракеты вообще чаще всего работает не прямым попаданием. Она подрывается на встречном курсе. Создает такое облако осколков, которое просто режет цель в воздухе.
8: И в результате весь этот металл падает вниз. Тяжелый двигатель, элементы обшивки, остатки топлива. И самое страшное, часто не разорвавшаяся боевая часть беспилотника.
10: ПВО не устраняет угрозу физически. Оно просто переносит точку падения. Вместо того, чтобы взорваться в заданной цели за сотни километров, этот аппарат падает прямо под траекторией перехвата.
8: И пожар на складе в Гомеле — это вот идеальная иллюстрация этой физики. Аппарат был поражен, рапорт об успешном перехвате написан, а горящие обломки рухнули на здание и вызвали серьезное возгорание.
10: Но, знаешь, на фоне падающих с неба обломков самым пугающим элементом во всей этой истории остается информационный вакуум.
8: Отсутствие предупреждений.
10: Да. Вот в соседних российских регионах при малейшей угрозе с воздуха воют сирены. МЧС рассылает сообщения, публикует четкие алгоритмы. Отойти от окон, спуститься в подвал. А в Беларуси ведь тоже есть функциональная система оповещения.
8: Конечно, есть.
10: Граждане регулярно получают смски о сильном ветре, грозе или гололедице.
8: О гололедице сообщения приходят исправно.
10: А когда над жилым кварталом работает истребитель и сбивает летящую бомбу, телефоны молчат.
8: Ни звука. Люди узнают о происходящем просто по шуму с улицы. Эти же аппараты используют двухтактные двигатели, и они издают очень специфический громкий треск. В народе его еще называют звуком мопеда или газонокосилки.
10: Этот треск посреди ночи и хаотичные сообщения в каких-то локальных чатах в интернете — вот и вся система раннего предупреждения.
8: Официальное молчание — это удобный инструмент сохранения такой политической картины мира, где якобы ничего экстраординарного не происходит.
10: Ну да. Признать необходимость массовой рассылки предупреждений о летящих дронах — это значит признать, что территория страны подвергается систематической опасности из-за действий союзника.
8: Поддерживать иллюзию спокойствия политически выгодно. Но для людей, которые оказались прямо под траекторией полета, это молчание критически опасно для жизни. Отсутствие официальных памяток и смс-уведомлений оставляет человека один на один с угрозой. В те самые секунды, когда нужно быстро принимать решения.
10: И раз государство не берет на себя функцию предупреждения, людям приходится самостоятельно изучать механику выживания в условиях такой воздушной угрозы.
8: И тут нужны сухие прикладные алгоритмы.
10: Очищенные от любой военной теории. Первое, с чем сталкивается психика человека, когда он слышит необычный шум за окном, это смертельное любопытство.
8: О да, сразу хочется посмотреть.
10: Услышав гул, абсолютное большинство инстинктивно бегут к окну. А в эпоху соцсетей этот инстинкт еще и усиливается желанием снять происходящее на телефон. Это самая фатальная ошибка из всех вообще возможных.
8: Давай разберем физику взрывной волны, чтобы было понятно. Если боевая часть или обломки падают и детонируют, происходит колоссальный скачок давления. Воздух сжимается и с огромной скоростью расходится во все стороны.
10: Угу.
8: И когда этот фронт давления бьет по оконному стеклу, оно сначала выгибается внутрь, а затем лопается, и сотни острых осколков летят в комнату со скоростью пули.
10: А за фронтом давления еще следует зона разрежения, вакуум, который с силой вытягивает воздух обратно, добавляя хаоса. Окно в момент взрыва — это просто направленная шрапнель.
8: Любой человек, стоящий с телефоном возле стекла, получает множественные проникающие ранения. Так что первое и главное базовое правило — услышался специфический гул двигателя в небе. Немедленно нужно отойти от окон.
10: Укрыться в типовой квартире тоже нужно правильно. Есть так называемое правило двух стен.
8: Да-да, первая стена, внешняя, принимает на себя удар взрывной волны и осколков. А вторая стена останавливает осколки первой стены и фрагменты разрушенной мебели.
10: В большинстве квартир самым безопасным местом становятся коридоры без окон или ванные комнаты. Пространство между несущими конструкциями. В общем, чем больше бетонных преград между улицей и человеком, тем выше шансы остаться невредимым.
8: Но ситуация сильно усложняется, если гул застает человека на улице или в транспорте. Существует глубоко укоренившийся миф о том, что автомобиль – это безопасное укрытие.
10: Да, людям кажется, что внутри металлической коробки можно просто нажать на газ и быстро покинуть опасную зону.
8: Автомобиль – это стеклянный террариум с баком горючей жидкости под ним. Тонкий листовой металл кузова прошивается любыми осколками просто на вылет.
10: Машина вообще не защитит от поражающих элементов. Более того, она сама становится источником вторичных осколков стекла и пластика. Если угроза застала в дороге, а обстановка позволяет безопасно остановиться, необходимо покинуть транспорт.
8: И искать укрытие нужно именно в капитальных строениях. Подземные переходы, монолитные здания, бетонные паркинги.
10: А если вокруг только открытая местность?
8: Тогда любое естественное углубление рельефа. Канава, овраг – это многократно снижает вероятность поражения осколками, которые обычно разлетаются веером чуть выше уровня земли.
10: Нужно лечь на землю лицом вниз, прикрыть голову руками. И обязательно открыть рот, чтобы выровнять давление и избежать баротравмы ушей.
8: Отдельный и крайне опасный этап наступает уже после падения беспилотника. Многие почему-то считают, что если аппарат сбит, обгорел и лежит на земле, то все, инцидент исчерпан. Появляется соблазн подойти поближе.
11: Сфотографировать маркировку, рассмотреть, как он устроен.
8: Приближаться к обломкам категорически запрещено. Упавший аппарат не всегда детонирует сразу. Взрыватели могут заклинить от удара, но оставаться на боевом взводе.
10: Изменение положения корпуса, малейшая вибрация от шагов или попытка перевернуть деталь ногой – это все может спровоцировать подрыв 50 килограммов тротила.
8: И кроме самой боевой части, современные беспилотники буквально напичканы сложной электроникой. Там используются термические батареи, высокотоксичные материалы. Даже обгоревший кусок металла на земле может представлять химическую или термическую угрозу.
10: Этот момент особенно важно проговорить с детьми. Для ребенка необычный кусок искореженного металла в поле – это какой-то артефакт из игры. Идеальный реквизит для видео в ТикТок.
8: Да, необходимо просто встроить в детское восприятие жесткий алгоритм. Любая странная железка на земле – это смертельная угроза. Не подходить, не бросать в нее камни. Немедленно звать взрослых и набирать номер экстренных служб 112.
10: И звонок в 112 – это не проявление паники. Это грамотная передача координат специалистам, которые обучены работать с неразорвавшимися боеприпасами.
8: И здесь же, кстати, стоит затронуть тему видеосъемки. Мы уже говорили об опасности стоять у окна, но публикация таких видео несет еще одну глобальную угрозу.
10: Да, публикация работы систем ПВО в реальном времени – это, по сути, бесплатная и очень точная разведка для тех, кто эти полеты планирует.
8: Видео с телефона позволяет специалистам вычислить, где находятся зенитные комплексы, под каким углом они стреляют, сколько времени уходит на реакцию.
10: Снимающий человек буквально своими руками помогает корректировать следующие маршруты, потенциально прокладывая их над своим же собственным районом.
8: Жизнь в условиях систематического нарушения воздушного пространства требует холодной рациональности. Понимание того, как ведет себя стекло при перепаде давления, где находится несущая стена в квартире и почему нельзя трогать обгоревший пластик на обочине, это все перешло из категории теории для военных в набор базовых знаний для выживания.
10: Отсутствие воющих сирен никак не отменяет законов физики. И пока нет централизованной системы информирования, ответственность за жизнь свою и своих близких полностью ложится на плечи самих людей.
8: Внимательность к звукам, знание безопасных зон и отсутствие паники – это единственные доступные инструменты в ситуации, когда небо перестает быть безопасным. Здесь трудно придумать более простой вывод. Беларусь не должна становиться территорией, где мирный человек смотрит в небо и гадает, долетит ли российский дрон до Украины или упадет рядом с его домом. Но пока такие залеты повторяются, именно белорусам приходится жить с этим риском. Ни военным, которые прокладывают маршруты, ни чиновникам, которые объясняют случившееся после, а людям в домах, машинах, на улицах. Поэтому речь уже не о случайном эпизоде. Речь о безопасности страны, которую втянули в чужую войну настолько глубоко, что ее последствия буквально пролетают над головами. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Джили. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Джили разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка, этот дилер марок Джили и Белджи, открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Джили, отметили в компании.
13: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
12: Ранее сообщалось, что компания Белджи получила эксклюзивные права на товарный знак Джили в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально ввозить в страну автомобили Джили. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
14: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
12: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
15: А иномарки, их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
12: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
17: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При среднегодовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
19: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
18: Это комфорт, за который стоит платить.
19: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
18: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
19: Но регистратура – это еще не вся медицина.
18: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
19: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
18: Какое неравенство? 40 рублей.
19: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
18: Я не говорю, что это копейки, ну…
19: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
18: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
19: Нормальный график работы врача.
18: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
19: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
18: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
19: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
18: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
19: И что он делает эти 30 минут?
18: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
19: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
18: Бред. Врач лечит пациента.
19: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
18: И это плохо.
19: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
18: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
19: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
18: Ага, я про это и говорю.
19: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
18: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
19: Лечит, если случай понятный.
18: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
19: Почему же?
18: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
19: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
18: Что за конспирология?
19: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
18: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
19: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
18: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
19: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
18: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
19: А почему тогда?
18: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
19: Но это логично для бюджета.
18: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
19: Это преувеличение.
18: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
19: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
18: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
19: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
18: Ну давай.
19: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
18: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
19: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
18: Да, я знаю, что это такое.
19: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
18: Я с этим и не спорю.
19: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
18: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
19: Тебя перенаправят, если случай срочный.
18: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
19: Поликлиники ведут хроников.
18: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
19: Ну, электронные карты внедряются.
18: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
19: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
18: Опять я виновата.
19: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
18: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
19: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
18: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
19: Зато бесплатно.
18: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
19: Отлично! Ты покупаешь справку за час, бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
18: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
19: Давай.
18: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
19: Там нет столько частников.
18: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
19: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
18: Какая монополия, если это частный бизнес?
19: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
18: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
20: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
18: Или в состоянии выгорания.
20: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
18: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
20: Ну да. Ищет, к чему придраться.
18: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
20: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
18: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
20: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
18: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
19: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
18: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
19: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
18: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
19: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
18: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
19: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
18: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
19: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
18: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
19: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
18: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
19: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
0: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
1: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
0: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Важный сигнал.
21: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
22: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
21: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт селища в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
3: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
21: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
3: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
21: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
0: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
1: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
0: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
22: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
21: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
22: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
21: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
5: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это не

0: 25 рублей, а его польский коллега – почти 12 945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
1: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на 39-м километре трассы М1. В Жабинковском районе «Мерседес» столкнулся с «Фольксвагеном», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Мерседеса». Еще трое человек, включая водителя и двух пассажиров «Мерседеса», госпитализированы. В Ивацевичском районе прокуратура вскрыла очередное хищение в «Агропроме». Работник местного сельхозпредприятия не придумал ничего лучше, чем просто зарыть в землю 44 тонны посевной кукурузы. В мае текущего года вместо того, чтобы засеять поля, ответственный сотрудник организовал уничтожение путем закапывания ценного семенного фонда. Ущерб предприятию оценили почти в 9 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь работнику сельхозпредприятия грозит реальный срок и возмещение убытков. Пока чиновники на бумаге отчитываются о выполнении планов и борьбе за урожай, на местах посевной материал буквально закапывают в землю вместе с госбюджетом. В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов «Будни». Компания «Идея дома», развивавшая сеть складов магазинов «Будни», признана банкротом. С 10 сентября в отношении компании открыто конкурсное производство. Требования кредиторов принимают до 21 ноября. Ранее, с декабря прошлого года, компания находилась в ликвидации. «Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Магазины работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Бравлянах. А еще был оптовый отдел в Минске и интернет-магазин. Соцсети бренда не обновляются больше года. Весной и летом стройматериалы и имущество компании трижды выставляли на аукцион, но победителя так и не определили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Из первых уст.
4: Кандидат экономических наук Анастасия Боброва о заработной плате в Беларуси.
5: То, что у нас отличные показатели в сравнении с другими странами, еще раз убеждает в том, что экономика работает, и наши предприятия, не только предприятия, но и другие организации, в том числе социальная сфера, образование, здравоохранение, они работают в плюс. И здесь зарплата такой индикатор многогранный. То есть, с одной стороны, мы показываем, что да, это хорошо для самой организации, но с другой стороны, мы не забываем про социальную ориентированность. То, что тот же бизнес, да, он не откладывает себе, а в том числе заботится о своих работниках, о том, чтобы повысить их заработную плату, чтобы им было хорошо, ну, и они уже, соответственно, в надежде увеличивали производительность труда.
2: Важный сигнал.
1: Чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
6: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
1: Об этом

0: сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
1: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Бричице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
0: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
2: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
0: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
3: Задача данных учений – это приведение войск в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
0: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, как грамотно распоряжаться свободными средствами.
6: Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами? Первое. Примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получили доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю. Не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережений. Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа. А основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога. Третье. Используйте силу сложного процента. Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу. Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать. И пятое. Соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из СМС. Самое безопасное место для сбережения – это ваш личный депозитный счет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос: а не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
8: Это никакая не благотворительность, это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
7: А что это тогда?
8: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
7: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
8: Ну, проблемы там серьезные, да.
7: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
8: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
7: Ну, это понятно, переработка.
8: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
7: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
8: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
7: Ого.
8: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
7: Ломаются от переработки.
8: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
7: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
8: Затыкают как могут.
7: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
8: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
7: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
8: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
7: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
8: Угу. Типа спасибо, мы сами.
7: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
8: Ну, такова реальность сейчас.
7: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
9: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
7: Вот именно.
9: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
7: И рисков для оборудования?
9: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
7: Искать другие рынки?
9: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
7: Ну да, это было золотое дно.
9: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
7: Настоящий клондайк для экономики.
9: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
7: Угу.
9: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
7: Ну а почему нет? Китай большой.
8: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
7: Понятно.
8: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
7: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
8: Я называю это выживанием.
7: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
8: Ну да.
7: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
9: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
7: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
9: Но цены растут, да?
7: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
9: Угу.
7: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
9: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
7: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
9: Да, это проблема.
7: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
9: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
7: И схема работала идеально.
9: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
7: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
9: С точку.
8: вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
7: И заводы встанут.
8: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
7: Да уж.
8: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
7: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
8: Давай.
7: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
8: Пластырь – это хорошее сравнение.
7: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
8: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
7: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
8: Угу.
7: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
8: Потому что маржи нет.
7: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
10: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
7: Какой?
10: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
7: Ну, трубопроводы.
10: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
7: И что тогда?
10: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
7: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
10: Бинго!
7: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
8: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
7: Да их нет.
8: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
7: А если атаки станут сильнее?
8: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
7: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
12: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
11: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталась онкология. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
13: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
11: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшение выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чодаха.
16: 15.
17: Пандраха.
16: 16.
17: Солаха.
16: 17.
17: Сатраха.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
20: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
19: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
21: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
22: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
19: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
1: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
19: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
19: Ни дня без скандала. После массового возмущения родителей в Беларуси переиздали учебник по математике для 3 класса. Что с ним было не так? Как только стартует учебный год, родители начинают постить в соцсети домашние задания, которые вызвали сложности у их детей и у них самих. Один из лидеров рейтинга возмущений – математика в 3 классе. В 2024 и 2025 годах мамы трижды публиковали посты, где высказывали удивление задачами и их решениями. К началу текущего учебного года пособие переиздали. Одну из претензий озвучила пользовательница Татьяна, помогавшая дочке с домашкой. Условия задания. Каждый взрослый ведет за руку двоих детей. Сколько детей идут на прогулку, если взрослых 5 человек?
2: Как мы сидели, решали с ребенком. Логически. 5 человек, у каждого взрослого по 2 ребенка. Значит, 5 умножить на 2 – 10. Это наш ответ.
19: Затем, чтобы проверить себя, мама заглянула в решебник. Написанное там ее удивило. Ответ на задание звучал так. Необходимо учитывать, как идут эти 5 взрослых. Если они идут друг за другом, тогда на прогулку идут 10 детей. А если взрослые идут в ряд, тогда на прогулку идут 6 детей, говорит Татьяна.
2: Вопрос, в какой ряд они идут и где еще 4 ребенка? Объясните, зачем запутывать детей?
19: Видео быстро стало популярным. За полмесяца его посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях случились споры из-за решения. Тем, кто будет заниматься по учебнику с 2026 года, ломать голову над заданием не придется. В новом пособии его нет. Следующая задача, которую обсуждали в соцсетях, была про братьев и сестру. Внимание на нее обратила пользовательница Оксана. Условие задания. Дима в 3 раза старше брата Олега и на 3 года старше сестры Сони. Сколько лет Диме и сколько лет Олегу, если Дима на 6 лет старше Олега. Оксана поделилась результатами ответов, которые у нее получились.
3: Диме 9 лет, Олегу 3. Но я не могу понять, при чем здесь Соня?
19: Люди в комментариях тоже терялись. Несмотря на это, в учебнике 2026-го авторы оставили эту задачу. Сестра Соня все так же в ней упоминается. Еще одна задача вызвала возмущение еще у одной Оксаны. Женщина опубликовала видео с условием. Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в 3 раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?
3: Я бы просто 400 на 3 поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто.
19: В комментариях немало людей удивлялись, как женщина не справилась с такой простой домашкой. Но были и те, кто за нее заступился и все объяснил. Впрочем, ребятам, которые будут учиться по пособиям 2026-го, с этим заданием справляться уже не придется. Домашние задания и оценки детей родители обсуждают в соцсетях довольно часто. Многие, в частности, возмущаются тому, что даже взрослым бывает сложно разобраться с тем, что требуется от детей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
5: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
6: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
5: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
23: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
19: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья «За наемничество», власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
5: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
19: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов», и на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
7: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
19: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
8: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
10: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
9: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
24: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается. за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
9: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
4: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
9: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
11: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
9: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Джили. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новая точка Джили разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро «Слуцкий гостиниц». Первый автоцентр точка этот дилер марок Джили и Белджи открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро «Малиновка». В новом шоуруме будут представлены все модели Джили, отметили в компании.
12: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
19: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2.5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
13: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
19: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
14: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, На рынке есть дефицит предложения. Спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают. Они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
19: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
16: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
15: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
17: Он кондитер. Он тяжелее поварежки ничего в руках не держал.
15: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
20: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
15: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
21: Сяха.
18: Синий.
21: Нила.
18: Коричневый.
21: Бура.
18: Зеленый.
21: Сабз.
18: Оранжевый.
21: Наранджи.
18: Фиолетовый.
21: Джамуни.
18: Красный.
21: Сурх.
18: Белый.
21: Сафед.
18: Желтый.
21: Пила.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
25: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день. Но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам.
18: Важный сигнал.
1: Чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
2: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
1: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
3: Ребята, завтра.

0: именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
1: Задача данных учений – это приведение военкомитета в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на доктуане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
0: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
4: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры, и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос, частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
6: Бам.
5: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
7: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
5: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людиново-1-Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
8: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
5: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей

0: защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы. Теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
3: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
4: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
7: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
6: Ну да, статистически иностранцев там
7: вот
6: мизер.
7: Вот именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
6: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
7: Ага, да.
6: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства, приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
7: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
6: Угу.
7: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
6: Ну.
7: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
6: Верно.
7: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
6: Ну, искать крайнего всегда проще. Когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
7: Ничего себе.
6: августу 26 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь как бы... Он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
7: То есть?
6: Ну, смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, ну, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
7: Ну, логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
6: Вот.
7: Плюс сами стройматериалы дорожают. Но, слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? Размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
6: Вот. А в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, ну там, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
7: Ну да.
6: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
7: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
6: Не обязательно прямо в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Обязательно со свежим ремонтом, хорошим доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
7: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
6: Какое?
7: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
6: Именно об этом и речь. Требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
7: Угу.
6: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%, он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
7: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил $2500.
6: Да, 2504, если быть точным.
7: Ну вот. 40-метровая квартира – это 100 тысяч. По курсу около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
6: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
7: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в трехлитровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
6: Ой, слушай, эта программа – это просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
7: Да, я читала мелкий шрифт. На 3-й год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
6: Ага.
7: Но, слушай, ведь первые 2 года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
6: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
7: 3560? При медианной зарплате в 2400?
6: Вот именно.
7: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 5000-6000.
6: Да. Без обеспеченных поручителей это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетние обязательства на самом пределе возможностей.
7: Жесть.
6: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
7: Ну, логично.
6: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще 5 тысяч долларов, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
7: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
6: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
7: В смысле?
6: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц.
7: Так.
6: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
7: Да, это сложно.
6: Но та самая квартира за 80 тысяч долларов за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя 16 тысяч долларов. А это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
7: Слушай, ну так запускается спираль паники. Возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
6: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой десятой квартиры?
7: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел. Он закладывает этот риск или надежду в ценник.
6: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
7: Угу.
6: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу. Но цены-то уже взвинтили.
7: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
6: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
8: Ну да.
6: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
7: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по 2,5 тысячи долларов за метр?
6: Вот, это интересный вопрос.
7: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
6: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
8: Да в каком смысле?
6: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
7: Страховки от инфляции, что ли?
6: Не только. Страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
7: Ага.
6: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
7: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
6: Вот именно.
7: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то ну, переварить и усвоить.
6: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски.
7: Угу.
6: На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер, когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
7: Ну да.
6: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом готовый капитал.
7: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
8: Точно.
7: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5000 долларов – это просто пересчет доходности в табличке. А для других – полный отказ от жизненных планов.
6: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
7: Ну, в теории, да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
6: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
7: В чем?
6: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
7: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
6: Ну почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 2026 года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
7: Ого.
6: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
7: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто стройте больше. Больше квартир, ниже цены, спрос удовлетворен.
6: А вот реальность 2026 года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
7: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
6: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
9: Понятно.
6: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, ну, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
7: То есть спасение в виде массовой доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
6: Да. Происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
7: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
6: Ну, придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старый изношенный фонд и, не знаю, годами жить в ремонте.
7: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Ну, методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
6: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2,5-3 тысячи за метр станут восприниматься просто как данность.
7: Ага, привыкнут.
6: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
7: И хотя внешний спрос, ну, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
6: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
7: Какая?
6: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
7: Ну да, на бумаге все честно.
6: Но это юридическое равенство на бумаге, оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности. –
7: Ну, формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
8: Именно.
7: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
8: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья. Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
1: Важный сигнал.
10: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
11: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
10: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
11: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
10: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
12: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
10: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
13: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо, среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
10: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей. Откуда такая сумма?
14: Миша заболел на четвертый день после того, как я забрала его у заводчицы. Он перестал есть. Началась непрекращающаяся рвота. Сначала тест на парвовирус был отрицательный, но позже диагноз подтвердился. Врачи говорили, что шансы на выживание всего 20-30%.
10: Карликовую таксу хозяйка купила за 750 рублей, а вот лечение в итоге обошлось примерно в 10 тысяч. Повезло, что лечение подействовало, и Миша сейчас здоров. Но для того, чтобы расплатиться за спасение любимца, девушка была вынуждена влезть в кредит. И, к сожалению, таких историй сейчас очень много, жалуются белорусы.
15: Моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
16: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
17: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
10: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
18: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы, иногда специалисты не особо квалифицированы.
19: Врачей, в принципе, хватает в плане ветеринарии, то есть так обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
17: За какой-то базовый осмотр, очень большая наценка, и за счет этого, то есть не все могут обратиться даже.
20: То есть очень много хороших врачей, хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены, особенно если оставаться в стационаре, когда собачки тяжелые, то есть, для нас они иногда неподъемны.
10: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
0: Для сравнения, УЗИ – средний базовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ – от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца. Каждая ветклиника формирует свой прайс, тарифы государства не регулируют, стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.
10: 15 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен установить единое требование к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов. Ну а стоимости лечения в законопроекте пока ни слова. То есть цены по-прежнему будут формироваться самим рынком. А значит, даже после реформы ситуация, когда за несколько дней стационара приходится отдавать несколько тысяч рублей или брать кредит, никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарных услуг, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. Два брата и пятеро знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
22: Пятеро, получается, знакомых погибло. Двое братьев уже там. Да... Погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам вот буквально в 23-м лег тоже.
21: Семь погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
23: Для большого города семь погибших могут остаться просто семью фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
21: После похорон двух братьев и пяти знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
22: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
21: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
24: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
4: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
3: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
6: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
7: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
3: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
8: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
3: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
25: Мосаме сарма.
1: Лето.
25: Мосаме гарма.
1: Весна.
25: Бахар.
1: Осень.
25: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
2: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
26: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера. Они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не выдерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье это однозначно нужно. Второе, это заработная плата, они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье, это свободное время, то есть надо для саморазвития молодежи оставлять время. В сельском хозяйстве немножко это, особенно в летний период, приходится иногда захватывать и субботу, и воскресенье. Поэтому надо просто-напросто делать все, чтобы они имели свободное время.
1: Новости регионов на радиосигнал.
3: На Витебщине останавливали нарушителя со стрельбой. В Докшицком районе сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократные требования водитель не реагировал и пытался скрыться. Было принято решение применить табельное оружие. За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. В машине также находился его 34-летний брат в состоянии алкогольного опьянения. Контролеры вскрыли схему на госзакупках. При реконструкции медучреждения в Брестской области проектанты заложили в смету космические цены на материалы и оборудование. В итоге общую стоимость объекта пришлось урезать сразу на 400 тысяч рублей. Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. В пункте пропуска Брест задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкость с гашишным маслом и подозрительные таблетки. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
3: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
5: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
3: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
9: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже им приедут и передадут боевой опыт нам. Мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов.